6,8%. Запрет на экспорт бензина из России продлен до конца года как для производителей, так и для продавцов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. При этом ограничения на вывоз дизеля будут отменены по мере стабилизации рынка, чтобы избежать переизбытка и падения переработки. Новак пояснил, что после насыщения внутреннего спроса экспорт дистоплива станет важным для полной разгрузки заводов. Ранее он связывал летние перебои поставок с логистическими изменениями. Прежде запрет на вывоз топлива действовал до 31 июля. Владимир Путин обсудил с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым его предложение о заморозке украинского конфликта. В ходе диалога президент подробно проинформировал о ходе спецоперации. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что заморозка невозможна из-за позиции Киева. Он подчеркнул, что Россия должна достичь поставленных целей, а условия для прекращения боевых действий, озвученные Министерством иностранных дел 2 года назад, остаются неизменными. Ранее Токаев на встрече в Омске предложил вернуться к Стамбульским соглашениям под гарантиями держав для движения к миру. И завершение выпуска. Ученые Сколковского института науки и технологий предположили, что средняя продолжительность жизни человека может достичь 150-190 лет. Однако бессмертие невозможно из-за биологических ограничений. Исследователи смоделировали ситуацию, где единственным фактором старения остаются соматические мутации, спонтанные ошибки в ДНК при делении клеток. Расчеты показали, что даже при полном устранении других возрастных изменений предел составит от 146 до 194 лет. Руководитель группы Дмитрий Крюков отметил, что мутации сами по себе слабо влияют на старение, но в сочетании с другими механизмами становятся критическими. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: нового часа на радио Бурга Холи Флейм с песней «Таном». Довольно высокий темп у песни соответствует быстрому шагу. С такой скоростью, например, проходили манекенщицы на прошедшей неделе моды в Париже. Но мы-то с вами не в Париже. Наши координаты 66 градусов северной широты, 172 градуса западной долготы. Это Чукотка и радио Бурга.
1: Твое радио.
0: Твое радио.
1: Радио Бурга.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 1957 год. Холодная война. Пентагон в растерянности. Русские ведут странные переговоры в эфире.
4: «Няня, няня, я преподаватель младших классов. Прием, как слышно?»
5: «Я, няня, слышу вас, преподаватель, хорошо, прием».
4: «Няня, доложите, как ведет себя школьник?» «Школьник, прием».
5: «Вас понял, докладываю, школьник ушел на уроки, все хорошо, прием».
4: «Вы уверены, не прогулял?»
5: «Нет, нет, 10 минут полет нормальный, 10 минут как ушел на занятия, все в порядке».
4: «Отлично, няня, я так и доложу главком Ганруды, родительскому комитету, конец связи».
3: О чем же шла речь? 26 июля 1957 года в СССР была запущена первая межконтинентальная многокаскадная баллистическая ракета.
2: Ну, правда, иностранные разведки об этом так и не узнали.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: «Мальчик-бродяга». Это Андрей Губин на волнах Живого радио. Ну уж, если вы сегодня собрались где-нибудь побродить, то давайте поговорим о погоде, в которой это придется делать. В Анадыре 21 градус тепла, ярко, солнечно. Надеюсь, что на ближайшее время это будет самая лучшая новость. 12:20 время на Чукотке.
1: Село Ламутское – самый дальний и труднодоступный населенный пункт на реке Анадырь. Выше по течению поднимаются только геологи, охотники и рыбаки. Сюда стоит ехать ради отдыха от цивилизации и цифрового детокса. Ну а свежие новости и хорошую музыку всегда можно послушать на радио «Пурга». В Ламутском на частоте 101.6 FM.

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: в аэропорту Благовещенска на этой неделе появился новый сотрудник. Это пес Вельшкорги по кличке Арчи. Ну, уже того, что это корги, достаточно, чтобы вызвать умиление. А в своей ярко-зеленой спецодежде он буквально обезоруживает. Неудивительно, что в считанные дни стал звездой в интернете. В Благовещенске, кстати, у нас есть друзья. Огромный им привет. Да и вообще, если вы слушаете нас в интернете, огромный вам привет.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Привет, друзья. У микрофона Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Сегодня готовим сметано-творожный пирог. Согласитесь, даже звучит уже вкусно. Что нам для него понадобится? 300 граммов творога, 2 яйца, 50 граммов сахара, 80 граммов сливочного масла, 190 граммов муки, чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли. А для начинки возьмем 350 граммов 20% сметаны, 1 яйцо, 40 граммов сахара и 30 граммов кукурузного крахмала. Как готовим? Духовку разогреваем до 180 градусов. Форму диаметром 24 сантиметра смазываем маслом или застилаем пергаментом. В миске смешиваем творог, 2 яйца и 50 граммов сахара до однородности. Можно пробить блендером для гладкой текстуры. Добавляем растопленное масло, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Замешиваем плотное тесто. Выкладываем в форму, равномерно распределяем и формируем бортики. Для начинки смешиваем сметану, яйцо, сахар, кукурузный крахмал до однородности. Выливаем начинку на основу пирога. Выпекаем 35-40 минут до легкой румяной корочки и схватившейся начинки. Остужаем пирог в форме до теплого состояния, а лучше полностью охладим. Так начинка стабилизируется и пирог будет легче разделить на порции. Вот и все, друзья! Готово! Пробуйте с удовольствием! Угощайте своих близких, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
1: Сели, поели!

0: английском языке есть выражение to back out, то есть ничего не делаю и продолжаю этим заниматься. А знаете что? Давайте я пожелаю вам именно этого, ну, чтобы набраться сил перед грядущей рабочей неделей. С вами по-прежнему я, ведущий эфир Дмитрий. Всем доброго дня.
1: Радио Пурга.

Радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю! В автокресле!
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: уже совсем скоро, 4 августа, будем с вами отмечать праздник, день качания на качелях. Пусть он неофициальный, но народно любимый. Что касается самих качелей, то так называется отзвучавшая только что песня. Это Артик и Асти на волнах живого радио.
1: Радио Пурга. И рыба сама идет.

0: знаете ли вы? Мозг человека активно работает независимо от того, выполняет ли он физическую или умственную работу. Однако утомление, связанное с умственной деятельностью, чаще всего связано не столько с самим процессом мышления, сколько с эмоциональным состоянием человека. Стресс, тревога и другие сильные эмоции могут значительно увеличить уровень усталости и истощения. Когда мы находимся под эмоциональным давлением, наш мозг требует больше ресурсов для обработки этих эмоций, что приводит к чувству усталости. Поэтому важно уделять внимание не только умственной нагрузке, но и эмоциональному состоянию, чтобы поддержать продуктивность и общее благополучие.
1: Теперь буду знать.

недели в мире литературы случилось целое событие. А хотя я бы даже сказал, что их было два. Вот так неделька выдалась. Так вот, ученые из Бристольского университета объяснили, почему мы покупаем книги и не читаем их. Потому что еще с древних времен работает принцип: лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. Я надеюсь, что на этих выходных вас сопровождает интересная книга.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Весна 305, песня «Кайфуем» прозвучала только что на волнах Швов Радио. Напомню, ваши приемники настроены на частоту 101.6 FM, в Анадыре 102.8. Это Радио Бурга, с вами по-прежнему я, ведущий эфир Дмитрий, и добро пожаловать в новый музыкальный час.
1: Радио Бурга.

Сама сводит комплекс, женщины топлес, жигала пресс, добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

да вратиш кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: под эту песню. Французы праздновали победу своей сборной в 2018 году на чемпионате мира по футболу в России. Ну, что интересно, да, под колумбийский трек, а не под французскую музыку, что вызвало даже некоторые вопросы. Но в интернете также можно найти и множество видео, где россияне отрываются под эту песню. Я думаю, что с них, в общем-то, и можно начать.
1: Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как быстро проснуться? Заведите два будильника с разницей в одну минуту. Первый рядом с кроватью, второй подальше, но так, чтобы его было слышно. После первого звонка вы уже не перевернетесь на бок, ведь знаете, все равно придется встать, чтобы отключить второй.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе город, с одной стороны которого шумит Каспийское море, с другой возвышаются Кавказские горы, а под ногами история тысячелетней давности. Сегодня в программе мы отправимся в Дербент, самый южный город России и настоящий перекресток цивилизаций.
0: Стартуем!
1: Дербент находится на юге Дагестана, примерно в 120 километрах от Махачкалы и совсем недалеко от границы с Азербайджаном. Город вытянулся вдоль узкого прохода между горами и морем. Именно поэтому за него веками боролись разные народы и империи.
0: Погружаемся в историю.
1: Дербент называют одним из древнейших городов России. Ему как минимум 2000 лет. Археологи находят здесь следы поселений возрастом более 5000 лет. Через эти места проходил Великий Шелковый путь. А значит, вместе с товарами сюда приходили языки, традиции, ремесла и легенды.
0: Открываем новый горизонт.
1: Главная достопримечательность Дербента – крепость Нарын-Кала, или Солнечная крепость. Ее построили в VI веке, и сегодня она входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Перед вами откроется панорама старого города, Каспийского моря и гор. Внутри стоит заглянуть в ханскую канцелярию, увидеть древние водохранилища, ханские бани и загадочный Зиндан – это подземная тюрьма.
0: Следующая локация –
1: от крепости спускайтесь в Магалы, старинные кварталы Дербента. Узкие улочки здесь напоминают лабиринт, а дома словно хранят память о средневековом Востоке. В этих кварталах находится Джума-мечеть 8 века, одна из древнейших мечетей России. При посещении религиозных мест помните о скромной одежде и уважительном поведении.
0: Новый этап.
1: А теперь самое вкусное. В Дербенте обязательно попробуйте хинкал. Не путайте с грузинскими хинкали. Чудо с сыром, зеленью или мясом. Курзе с красивой косичкой по краю. И суп дюшпере с крошечными пельменями. Порции здесь щедрые, а гостеприимство настоящее, дагестанское.
0: Следующий пункт.
1: Для семейной прогулки отлично подойдет центральная набережная. Море, фотозоны, детские смотровые площадки. Летом можно отдохнуть на городском пляже, а еще увидеть Дербентский маяк, который до сих пор помогает кораблям находить путь к берегу. Если останется время, съездите к экраноплану Лун, Кучинскому водопаду, Самурский Лиановый лес или в Кубаче, знаменитое село ювелиров. Из Дербента везут урбеч, травяной чай, горный мед, яркие джурабы, табасаранские ковры и кубачинские украшения.
0: Начинаем исследовать.
1: Лучшее время для поездки – сентябрь и октябрь. Уже не так жарко, но все еще тепло и комфортно. Удобнее всего добираться через Махачкалу. Самолетом, а затем автобусом, электричкой или на такси. Дорога займет около 2-3 часов. Тем, кто любит путешествовать с видом из окна, подойдут поезд или автомобильный маршрут вдоль Каспийского моря.
0: Финальный аккорд.
1: Дербент – это город, который не стоит осматривать на бегу. Здесь нужно гулять, слушать, пробовать, задавать вопросы и впитывать атмосферу Древнего Востока. Это музей под открытым небом для всей семьи.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радио «Пор».

и киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

похоже, кто-то только что нажал на кнопку «Включить воспоминания» и зазвучала эта песня. Ну, кстати, помните, раньше можно было покупать рингтоны для телефонов через СМС? Так вот, отзвучавшая только что песня – это самый популярный рингтон 2002-2003 года. Милки на радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. В Анадыре пройдет акция ко дню памяти детей, жертв войны в Донбассе. Скорбная дата напоминает о трагедии 2014 года, когда обстрел Горловки унес жизни мирных жителей. С тех пор жертвами агрессии стали сотни детей Донбасса и приграничных регионов России. Жители и гостей города без возрастных ограничений приглашают почтить память погибших. Участники акции посвятят им минуту молчания, возложат цветы, зажгут свечи и оставят игрушки. День памяти состоится завтра, 27 июля. Начало в 12 часов у Кафедрального собора Живоначальной Троицы. Продукты и другие грузы продолжают поступать в отдаленные села округа. Их доставляют два теплохода. Первым на Чукотку прибыл Никифор Бегичев. Судно доставило 252 контейнера с продовольствием общим весом 3750 тонн. Теплоход Вячеслав Анисимов привез еще 186 контейнеров. Это около 3500 тонн грузов. Кроме того, скоропортящиеся продукты регулярно доставляют в отдаленные села Чукотки воздушным транспортом. В результате удара ВСУ по турбазе Запорожской области погибли 12 человек, 19 пострадали. Глава региона Евгений Болицкий сообщил, что среди жертв есть дети. Из-под завалов спасли двух человек, в том числе и ребенка. Сегодня, 26 июля, в Запорожской области объявлен днем траура. Глава региона подчеркнул, что удар был нанесен целенаправленно по мирным жителям. Посол Министерства иностранных дел Родион Мирошник назвал произошедшее военным преступлением. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин в видеопоздравлении с Днем ВМФ заявил, что флот и ученые обеспечили России статус великой морской державы. Он подчеркнул, что в стране постоянно развиваются военно-морские силы, а профессионализм моряков растет. Их навыки, стойкость и смелость во многом определяют ход спецоперации. Владимир Путин напомнил, что Россия омывает 13 морей, поэтому ВМФ играет ключевую роль в безопасности. К морякам относятся с особым уважением и гордостью. День ВМФ в России отмечается в последнее воскресенье июля. И завершение выпуска. С 1 сентября в России вступает в силу рамочный закон об искусственном интеллекте. Он закрепит понятие национальной и суверенной моделей. Суверенная модель разрабатывается полностью из отечественных компонентов, а национальная – с учетом зарубежного опыта. Но данные в обоих случаях хранятся в России. Закон создает основы для развития нейросетей, но конкретные правила их работы и ответственность за недоработки определяют позже. В стране искусственный интеллект уже применяется в светофорах, медицине, промышленности и образовании. Рынок ежегодно растет почти на 40%. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

дороже золота. Конечно, не Мона Лиза, но Мона так уж точно в начале нового часа с песней «Дороже золота». В его продолжении нас ожидает Ариана Гранде, Ани Ленокс и дискотека «Авария», но о них чуть позже. Пока встречаем Джек Доусон.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть мужчины, которые получают от процесса вождения истинное удовольствие. Променять маневренность хэтчбека на вялую динамику кроссовера они не согласятся ни за какие коврижки. А вот среди женщин таких фанаток гораздо меньше, и по статистике они захватывают водительские сиденья джипов куда охотнее. Плюсы в условиях нашей зимы и периодического бездорожья у таких авто, конечно, есть. Но если ты не планируешь часто съезжать с городского асфальта и принимать грязевые ванны где-нибудь по пути к домику в деревне, то вовсе не обязательно исправно откладывать с каждой зарплаты на внедорожник. Кроссовера, то есть паркетника, возможно, будет более чем достаточно. Конечно, на 100% от бездарных дорожных служб он не защитит, но доехать до места и не вытрясти всю душу точно поможет. А уж если он оборудован системой полного привода, то и перезимовать можно будет без особой истерики.
0: Территория мужчин.
1: В нашем обществе принято считать, мужчина – это кремень, и в любой ситуации должен держать эмоции под контролем. Одним словом, негоже мужику распускать нюни. На самом деле вопрос спорный. Кто осудит за скупую мужскую слезу по случаю? Но умение управлять эмоциями в любом случае пригодится. Это не загонит в стресс, как минимум. Если ты слишком долго пребываешь в нервном напряжении, начинаешь абсолютно нерационально тратить энергию. Мало того, что под воздействием гнева или раздражения невозможно принять правильное решение, а вот наворотить дел, которые потом придет расхлебывать легко. Помни, в стрессовых ситуациях мы принимаем решения на основании инстинктов, а вот самоконтроль требует анализа ситуации. Ну а чтобы не жаловаться на то, что нервы ни к черту, высыпайся. Суть ночного отдыха – восстановление психики, а не только тела.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Не знаю, сколько уж тут слоев пост-иронии или мета-иронии, но припев повторяется так часто, что делает ровным счетом то же самое, на что и жалуется автор. Он просто заколебал. Дискотека «Авария» на волнах живого радио, песня «Заколебал ты».

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что

На этой неделе состоялся очередной чемпионат мира среди лесорубов. Что интересно, женщины в этом чемпионате выступают наравне с мужчинами. Так вот, лучшей в рубке дров в этом году стала спортсменка из Чехии. Думаю, что отзвучавшую только что песню можно было бы смело посвятить и ей. Beautiful Girl – это Inxs на волнах Живого Радио.

здорово, если бы эта песня застала вас на кухне, да и в любом другом месте тоже здорово. Бонд с кнопкой в начале нового часа. Песня «Кухни». Далее Полина Гагарина.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 1959 год. В КГБ получили информацию о визите в СССР Ричарда Никсона.
4: Майор КГБ Сидорова по вашему приказанию прибыла.
3: Так, тебе особое задание.
4: Слушай.
3: Будешь изображать простого советского человека.
4: Есть.
3: Человека-женщину. А ну, пройдись.
5: Так, отставить! Ну, кто так ходит?
3: Головка приподнята, походка свободная от бедра. Мужчины, американские президенты такую женщину не пропускают, ясно?
4: Так точно!
3: Ну-ка, магом шарш, а, то есть шагом марш.
6: Данные разведки подтвердились. И когда 26 июля 1959 года приехавший в СССР Ричард Никсон пожелал, выйдя на улицу, пообщаться с русским народом, его встретили настоящие, хорошо обученные советские граждане и гражданки.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: популярности уступает разве что чемпионату мира по футболу. Комментаторы восхищаются уверенностью героини, их нарядом и прическам. Ну а для нас это отличный повод пересмотреть эту ленту.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

вот уже несколько месяцев после того, как вышла эта песня, я ношусь с ней как с писаной торбой, может быть, даже не совсем заслуженно, но для меня это пока главное открытие 2026 года. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся туда, где время течет по-другому, где шелест сосен и шум моря заглушают городскую суету. Наш маршрут – Светлогорск. Самый медленный город и уютный курорт России.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Представьте себе небольшой город на берегу Балтийского моря, который первым в России вступил в международную ассоциацию CITESLOW – «Города доброй жизни». Здесь все создано для того, чтобы вы наконец-то расслабились.
0: Погружаемся в историю.
1: Еще 100 лет назад сюда приезжали отдыхать Томас Манн и прусская знать, а местные до сих пор ласково называют город старым немецким именем Раушен – шелест. И правда, шелестит море, шелестят сосны, шелестят страницы истории.
0: Путешествия без преград.
1: Начните день с прогулки по набережной. Спуститесь к морю по милой канатной дороге. Она работает с 1984 года и выглядит так, будто была здесь всегда. Внизу широкая песчаная полоса, деревянные волнорезы и чайки, выпрашивающие угощения.
0: Открываем новый горизонт.
1: Поднимитесь обратно, и вы окажетесь в сказке. Фахверковые домики, черепичные крыши, цветущие балконы. Главная достопримечательность – водонапорная башня с мохнатым фасадом и глазами-окнами. Рядом старинные виллы на улицах Октябрьской и Гагарина. Просто сверните в любой переулок, каждый второй дом достоин открытки. Обязательно загляните в органный зал бывшей немецкой капеллы Девы Марии. Акустика потрясающая.
0: Время семейных эмоций.
1: Семейная прогулка обязательно приведет вас к Тихому озеру. Когда-то на его берегу стояла мельница Тевтонского ордена. Сегодня здесь можно покормить уток, покататься на катамаранах или просто подышать свежим воздухом. Здесь он чище, чем в центре города.
0: Вместе веселее отдыхать.
1: А если вы с детьми, загляните в дом сказочника. Там под открытым небом живут герои Гофмана, Щелкунчик, Крошка Цахис, Кот Мур. Рядом макет средневекового Кёнигсберга в масштабе гномьего города. Вход бесплатный в любое время суток.
0: Последний пункт.
1: На память увезите янтарные украшения, марципан по старинным рецептам, копченого угря и крошечные керамические домики. Точная копия светлогорских вилл.
0: Финальный аккорд.
1: Светлогорск – это место, где хочется говорить шепотом, ходить медленно и улыбаться просто так. Идеальный отдых для тех, кто устал от суеты и хочет вернуть себе внутреннее спокойствие. Добраться сюда просто – на самолете. Из Москвы или Санкт-Петербурга до Калининграда. А затем еще час – на автобусе или электричке. И вы в городе, где время течет по-другому.
0: Помните, где бы вы ни были – вместе далеко пойдем.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели,

0: Поели!
1: Всем привет! С вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда давайте начнем. Сегодня в меню супербыстрые белковые котлетки, которые можно приготовить и съесть без вреда для вашей фигуры. И нам для них понадобятся следующие ингредиенты. 180 граммов творога, одно сырое яйцо и одно отварное, 50 граммов твердого сыра, 2 столовых ложки рисовой муки, зелень и соль, перец по вкусу. Теперь все перемешиваем до однородности, предварительно порубив вареное яйцо. Формируем котлетки и далее готовим одним из способов. Если хотите менее калорийные, то готовьте на пару или в духовке. Также можно обжарить их на небольшом количестве растительного масла. Подаем с овощами и любым гарниром по вашему вкусу. Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко, здравствуйте. В этом выпуске коротко о наиболее заметных событиях уходящей недели на Чукотке. Больше 118 тысяч домашних оленей перегоняют по летним маршрутам. В хозяйствах Чукотки полным ходом идет большая литовка. До середины августа бригады будут вести стада через пастбища, где животные могут получать достаточно свежего корма и воды. От летнего выпаса зависит здоровье поголовья. Оленеводством в регионе занимаются 18 предприятий. Чукотские села получили новую партию топлива и товаров. В Хатырке работали сразу два судна с углем и еще один сухогруз Аркадий Чернышов, мины Пыльгина. Северный завоз продолжается и в другие населенные пункты округа. Танкеры доставили 10,5 тысяч тонн дизельного топлива и бензина. Почти 1900 тонн продуктов, товаров первой необходимости и промышленных грузов привез теплоход Никифор Бегичев. В Анадыре возможны перебои с интернетом. Ростелеком проведет испытание резервного спутникового канала перед ремонтом подводного кабеля. Проверка продлится 28 июля с половины первого ночи до половины седьмого утра. Механизм перехода на спутник понадобится в первой декаде августа, когда специалисты начнут основной ремонт у мыса Левашова на Камчатке. Трасса Билибино-Певек получит 6 новых переправ. Чукотуправтодор подписал контракты на обновление переходов через ручьи вдоль региональной дороги. Основные работы пройдут в 2028 году. Общая цена контрактов составит 1 миллиард 200 миллионов рублей. Средства выделяются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Новый морской комплекс может в 20 раз увеличить грузооборот проведения. В Совете Федерации обсудили создание перевалочного узла, который будет ежегодно принимать до 10 миллионов тонн контейнерных грузов. Это позволит сократить затраты перевозки по Севморпути, а поселку даст новые рабочие места и возможности для развития. Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота посетил Игрекенот. Артисты поздравили жителей с 80-летием населенного пункта и 330-летием военно-морского флота. Коллектив дал концерт на Центральной площади и в Доме культуры. Ансамбль представил программу «330 лет под ангрейским флагом». Сотрудники военно-исторического музея флота развернули выставку и рассказали об истории ТОВ. Эргерон удостоен почетной грамоты Госдумы. Федеральной наградой отметили вклад Чукотского эскимосского ансамбля в сохранение и развитие культуры коренных народов региона. За 58 лет коллектив выступил на ведущих площадках России и других стран. Артисты также регулярно приезжают в отдаленные села Чукотки. Почетную грамоту присудили по решению Государственной Думы. Таковы итоги уходящей недели. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире компьютеров термин «баг» уже давно стал неотъемлемой частью повседневной практики, обозначая ошибки или сбои в программном коде, которые могут привести к совершенно непредсказуемым последствиям или неправильному функционированию системы. Но как появилось понятие «баг», то есть ошибка? История появления этого термина началась в 1947 году, когда инженеры, работавшие над одним из первых компьютеров Mark II в Гарвардском университете, обнаружили ошибку в системе. Оказалось, что неполадка в вычислительной машине была вызвана небольшим жучком, который застрял в реле машины, нарушая ее работу. Инженеры обнаружили насекомое, извлекли его и прикрепили к отчету, написав на нем первый найденный баг, то есть жук. Это, конечно, было символическим случаем, и слово «баг» стало использоваться для обозначения неисправностей или ошибок в работе компьютерных систем.
0: Территория фактов.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Отправляясь к косметологу, многие из нас рассчитывают на какую-нибудь чудодейственную процедуру или, на крайний случай, на волшебный преображающий крем. Но вместо этого специалист выдает нам лист, на котором расписана диета, что есть можно, а что нельзя. По крайней мере, компетентные врачи поступают именно так, ведь некоторые продукты могут очень заметно испортить наш внешний вид. Один из самых страшных врагов для красоты – это алкоголь. Он обезвоживает кожу и способствует появлению морщинок. Мало того, алкоголь ведет за собой такую неприятность, как сосудистые звездочки на лице и расширенные поры. А вот если ваш организм не переносит

0: лактозу, которая содержится в молоке, то в ряды недругов можно записывать еще и сыр, йогурт и сливки. Их употребление чревато появлением отеков век, мелких белых прыщиков на подбородке и неровного цвета лица. Если вы заметили появление на лице темных пигментных пятен, отечности и обвисших щек, значит, ваш организм чувствителен к клейковине. Это белок, который содержится в пшенице и во ржи. В этом случае нужно пить больше воды и, конечно, исключить из рациона злаки, макаронные и мучные изделия. Замените их блюдами, которые содержат полезные пищевые волокна. Это отруби, орехи, овощи и курага. И тогда отечность лица спадет, да и цвет его придет в норму. А вот жирам мы всегда рады, но не тем, что содержится в масляных кремах и колбасе, а совсем другим, полезным. Их источником станут растительные масла, орехи, красная рыба и авокадо. Волшебные жирные кислоты омега-3 буквально разглаживают кожу и поддерживают баланс влаги в ее клетках.
1: Территория женщин.

Анюйск расположен на самом западе Чукотки, в ее континентальной части. Здесь растет лес, в основном лиственницы да карликовые березы, и очень далеко до берега океана. Основано село в 1930 году. В нем проживают русские, вены и чукчи. В начале 70-х годов 20 века в Анюйске появилась молочная ферма. Жители села и школа стали обеспечены собственным молоком. В Анюйске слушать радио «Пурга» можно на частоте 101,6 FM.

0: знаете ли вы?
1: Когда человек влюблен, в его организме происходит множество биохимических изменений. Одним из таких является повышение уровня дофамина, нейромедиатора, который отвечает за чувство удовольствия и счастья. Это состояние может влиять на восприятие вкуса.

0: Исследования показывают, что эмоции могут изменять восприятие вкусовых ощущений. Когда человек испытывает радость или волнение, он может воспринимать еду как более сладкую и вкусную. Влюбленность также может повышать уровень серотонина, что еще больше улучшает общее настроение и восприятие пищи. Таким образом, романтические чувства могут сделать даже простую еду более приятной и насыщенной.
1: Теперь буду знать.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: гениально. Гениально просто.
1: Ваша кухонная терка перестала справляться с твердыми овощами? Не спешите ее менять. Есть два простых метода, чтобы вернуть ей былую остроту. Попробуйте метод с керамикой. Возьмите любую кружку, у которой на дне есть шершавое неглазированное кольцо. Просто трите теркой об эту шероховатую поверхность, имитируя заточку лезвия. А второй способ – это работа с алюминиевой фольгой. Скомкайте лист в тугой шарик и активно потрите им грани терки. Запомните нюанс – после фольги на терке останутся микрочастицы металла, поэтому обязательно и очень тщательно промойте ее под проточной водой.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Сколько бы ни изощрялись дизайнеры, глобального переворота в деловом гардеробе не происходило уже пару столетий. Мужской классический костюм неизменен. Можно по случаю выбрать какой-нибудь неожиданный цвет, вроде темно-фиолетового, но базой остаются черная и серая двойки. Твоя задача лишь облагородить их правильными аксессуарами. Даже самый дорогой шерстяной пиджак можно испортить кричащим галстуком. Да и хронометры, усыпанные драгоценными камнями, в деловом мире будут смотреться вызывающе. Сдержанный стиль и достойное качество – вот главные козыри. И даже если ты пока не можешь себе позволить купить дорогой костюм, не поскупись на хороший ремень и кошелек. Эти мелочи создают стиль. Ремень можно подбирать в тон ремешку часов, но лучше, если его цвет будет сочетаться с портфелем. Впрочем, в последнее время допускается подбирать ремень в тон рубашки.

0: Например, пару голубой рубашки может составить темно-синий ремень, а что касается бумажника, то он в идеале сочетается по цвету с портфелем или же с ремнем и деловыми туфлями.
1: Территория мужчин.
0: Наверняка ты прочитал тысячу и одну статью о том, как сделать тренировки эффективнее, но, возможно, даже не задумывался о том, что восстановление тоже важнейший момент в построении тела. Специалисты утверждают, что если тренироваться после 21 часа, то эффект снижается наполовину. Ведь спать ты ляжешь уже после полуночи, лишив себя пары часов отдыха. Ты становишься сильнее, когда чередуешь нагрузку и восстановление. В конце концов, мышцы растут не во время самой тренировки, а после нее, пока расслабляешься. Так что позаботься о том, чтобы сон был полноценным. Привык засиживаться у компьютера? Поставь себе будильник на то время, когда пора в кровать. А интернет вообще лучше отключить за 2 часа до сна, чтобы не будоражить мозг нескончаемым информационным потоком. И, наконец, сделай так, чтобы телу было удобно. Подбери подходящий матрас и постельное белье из натуральных материалов. Экономить на постели не лучший вариант, если учесть, что мы проводим в ней треть своей жизни.
1: Мужские темы каждый день. В программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие друзья и любители путешествий. Сегодня мы отправимся в самое сердце степей, в удивительный город, где Восток встречается с Западом, а буддийская философия переплетается с русскими традициями. Приготовьтесь к открытию.
0: Открываем новый горизонт.
1: Сегодня на нашей карте Элиста, столица Калмыкии. Представьте себе, это единственный регион в Европе, где традиционно исповедуют буддизм. Именно поэтому Элиста имеет совершенно особенный, ни на что не похожий облик. Здесь вы увидите необычное соседство. Советские постройки и православные храмы рядом с яркими пагодами и величественными статуями Будды.
0: Приключения начинаются.
1: Но и это еще не все. Элиста по праву носит звание шахматной столицы России. Здесь даже есть целый мини-городок, посвященный этой древней и мудрой игре – City Chess.
0: Еду, куда хочу.
1: Как же добраться до этого необычного места? Аэропорт Элисты временно закрыт, но не спешите расстраиваться. Вас ждут комфортабельные автобусы из Москвы или Санкт-Петербурга. Это будет настоящее приключение. Жилье в Элисте найдется на любой вкус. От уютных апартаментов до гостиниц в центре города.
0: Продолжаем наше приключение.
1: Чем же заняться в Элисте? О, вариантов множество. Обязательно посетите величественную золотую обитель Будды Шакьямуни, один из крупнейших буддийских храмов в Европе с 10-метровой статуей Будды. Пройдите под золотыми воротами, по-калмыцки Алтунбосх. Говорят, они помогают очистить душу и найти путь добродетели. Покрутите молитвенный барабан в пагоде 7 дней на главной площади, где каждый оборот приносит благо всему миру. Непременно прогуляйтесь по городу Шахмат Сити Чесу, где можно сыграть партию на огромной доске или сделать фото с памятником Остапу Бендеру. А еще обязательно попробуйте знаменитый калмыцкий чай с нежными пончиками-бурцоками. Это особый согревающий вкус Калмыкии.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Что привезти из Элисты на память? Конечно же, изделия из верблюжьей шерсти. А еще уникальные шахматы, традиционные калмыцкие украшения, цветные флажки «Конь ветра» и статуэтки Будды или поющие чаши на выбор.
0: Еду, куда хочу.
1: Элиста – настоящая находка для тех, кто ищет что-то новое. Это место с невероятной энергетикой, где даже недельный отпуск поможет восстановить душевное равновесие.
0: Финальный аккорд.
1: А для любителей природы Калмыкия приготовила чудеса за пределами города. Завораживающие поющие барханы, где ветер создает музыку из песка. Удивительный горящий источник, где вода горит огнем. Настоящее чудо природы. И сказочное Маклетинское розовое озеро, окрашенное миллионами крошечных рачков, где можно найти целебные грязи и встретить антилоп и сайгаков. Калмыкия способна удивить как бывалых путешественников, так и тех, кто только начинает открывать для себя Россию. Это идеальное направление для семейного туризма, ведь здесь каждый найдет что-то для себя, а также для отдыха взрослых, полного новых впечатлений и духовных открытий. Планируйте свое путешествие. И пусть Элиста станет вашим следующим ярким открытием.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

весточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Кто из нас не любит посмотреть фильм и похрустеть попкорном или чипсами? И это мы взрослые, а что уж говорить о детях. Но магазинные варианты чипсов не полезны, и мы, как родители, стараемся избегать чрезмерного потребления таких снеков. Но что, если приготовить чипсы самостоятельно и не переживать, что ваше чадо снова налопалось вредностей? А готовить будем картофельно-огуречные чипсы. Для них нам понадобится картофель и свежие огурцы в пропорциях примерно 1:1. Готовим картофельное пюре, добавляем в него кусочек сливочного масла. Огурцы натираем на крупной терке и отжимаем. Добавляем соль, перец и любимые специи. Все перемешиваем. Выкладываем смесь примерно по половине чайной ложки на пергамент. Накрываем еще одним листом пергамента и придавливаем дном стакана или кружки, чтобы сформировался тонкий кружочек. Ставим на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов. Достаем готовые чипсы, даем немного остыть, перекладываем в тарелку и наслаждаемся правильными снеками под любимые фильмы и мультики. Вот и все, друзья, вкусно и просто. Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: Радио Пурга.
1: Радио Пурга.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Если вы думаете, что деньги – это просто бумажки с цифрами, вас ждет сюрприз. Те самые купюры, что мы держим в руках, каждый день вовсе не бумажные. Более того, современные деньги имеют с обычной бумагой столько же общего, сколько парашют с простыней. Так из чего же их на самом деле делают? И почему некоторые деньги практически невозможно порвать, и как пластиковые банкноты переживают жару, холод и даже стирку? На первый взгляд может показаться, что бумажные деньги действительно сделаны из бумаги, но это совсем не так. В действительности большинство современных купюр изготавливают из особых волокон хлопка или льна. Такая тканевая основа придает банкнотам характерный хруст, прочность и устойчивость к влаге, помимо этого к сгибам и даже случайной стирке в стиральной машине.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

Радио Пурга.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Совсем недавно странички бьюти-блогеров пестрели фотографиями с демонстрацией волос всех оттенков розового, от фиалкового до фукси. А теперь Инстаграм охватила новая мания – наращивание ресниц в стиле «русалка». По сути, отличие только в том, что мастер вместо черных ресничек использует цветные – от красных до голубых. Не возбраняется изобразить на ресницах даже подобие радуги. Чем нас может порадовать этот бьюти-тренд, так это тем, что с ним можно полностью отказаться от макияжа. С такими ресницами глаза будут выглядеть вполне выразительно. Правда, придется выбрать цвет, с которым вы сможете ходить целый месяц. Примерно столько и живут наращенные ресницы. Как вариант, можно остановиться на темно-фиолетовом оттенке. Он вполне универсален и смотрится гармонично с прочими цветами. Ну а для начала можно устроить тест. Купите в магазине темно-фиолетовую или синюю тушь для ресниц и оцените ее на себе. Если нравится, отправляйтесь к мастеру за долговременным эффектом. Прекрасно, если по утрам вы заглядываете в зеркало и с удовлетворением отмечаете то, что выглядите отлично. Когда женщина любуется собой, вместо того, чтобы выискивать во внешности недостатки, она уверена в себе, и дела идут как по маслу. Кстати, американские исследователи выяснили, где живут самые красивые женщины мира. Составляли они этот рейтинг, ориентируясь на звезд шоу-бизнеса, поэтому результатам особо не удивляйтесь. Так вот, бронза досталась Канаде. Эту страну представляют Памела Андерсон и Селин Дион. Строчкой выше Великобритания, откуда родом Наоми Кэмпбелл, Кира Найтли и Кейт Бекинсейл. Ну а первое место, конечно, у США. Там выросли Джессика Альба, Анджелина Джоли и Скарлетт Йоханссон. По словам пластических хирургов, каждая третья женщина приносит на консультацию фотографии одной из этих голливудских див. Что тут скажешь, солидная статистика. Что радует, полностью менять внешность под звезду готовы не более 2% всех пациенток. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации.

0: Московские средства массовой информации Л номер ТУ 49-00-61 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песня на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

В окрестностях села Мейны-Пыльгина гнездится знаменитый на весь мир крохотный куличок Лопатень. Ученые здесь делают все возможное, чтобы спасти этот вымирающий вид. А радио «Пурга» создает хорошее настроение жителям Мейны-Пыльгина на частоте 101,6 FM.

встал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: знаете ли вы?
1: Стереотип о том, что мыши и крысы обожают сыр, является мифом. На самом деле эти грызуны предпочитают более сладкие и углеводные продукты, такие как фрукты, зерно и семена. Сыр может быть слишком соленым или жирным для их вкусовых предпочтений. Исследования показывают, что мыши и крысы чаще выбирают пищу с высоким содержанием сахара.
0: Теперь буду знать.

Москву, остался ровно час, и этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как мгновенно разменять купюры на монеты? Подойдите к автомату со снеками. Купите любую мелочь, и аппарат автоматически выдаст вам сдачу мелкими монетами.

Бросить курить – это просто. Нужно только захотеть. Радио «Пурга» за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, на зло ветрам в небо.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Приехал в сервис поменять масло, следи за мастером Вова. Поверь, я тебе советую это не от излишней недоверчивости, а по опыту знакомых и отзывам на автофорумах. Бывает, в двигатель заливает совсем не ту микстурку, что доктор прописал. Самый печальный для автомобиля случай, когда его подкармливают маслом более низкой вязкости. Повышенная вязкость не так опасна, но с таким маслом мотор будет молотить при повышенной температуре и износится, конечно, быстрее. Так что если тебе дорог двигатель собственного авто, проконтролируй лично, что именно написано на канистре. Еще нюанс. Правило «забыл и залил» к моторному маслу не относится никаким образом. Его уровень нужно периодически менять. Масло со временем растекается и прогорает, и это нормально. Ненормально, когда он исчезает уж слишком стремительно, значит, подтекает. Так что добро пожаловать в сервис на диагностику.
0: Территория мужчин.
1: Когда ты в свои 15 развешивал по комнате постеры с изображением Рокки Бальбоа и Железного Арни, это было нормально. А вот когда ты в 30 или 40 грезишь быть похожим на киногероя, это клиника. Не гонись за надутыми мускулами. Куда разумнее сделать акцент на силе и выносливости. Какой смысл в мышцах, если на свой 10-й этаж ты поднимаешься с одышкой и не можешь пробежаться, когда это необходимо? Улучшай физическую форму ради нового качества жизни. Помоги сердцу, сосудам, увеличь объем легких. И тогда будешь лучше спать, дышать и заниматься любовью. К тому же хорошая физическая форма улучшает настроение и повышает уверенность в себе. Одним словом, не будь нарциссом. Доверяй ощущениям, не зеркалу.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Радио Бурка.
1: И золото добывается веселее.
0: Радио Бурка.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! Вы слушаете программу «Вместе далеко пойдем» на радио «Пурга». Сегодня мы отправляемся не за тысячу километров,

0: Музей утюга. Да, вы не ослышались. Здесь дети увидят сотни старых утюгов, узнают, как раньше гладили белье, а в интерактивной зоне даже смогут попробовать сами. Музей хитрости и смекалки. Тут вы будете час за часом угадывать назначение загадочных экспонатов. Отличная тренировка для ума и веселья. Русский парк. Здесь вас ждет прогулка среди красивых наличников, мастер-классы и игры на свежем воздухе. Ну и музей паровозов «Кукушка» в поселке Талице. Можно будет лазить по настоящей технике, кататься на дрезине и мечтать о приключениях.
1: Как добраться?
0: Переславль-Залесский не имеет своего вокзала. Ехать нужно на машине или автобусе из Москвы. Путь на автобусе всего 2 часа. Удобно, быстро и без пробок.
1: Начинаем исследовать.
0: Город небольшой, его легко изучить за один день. Возьмите с собой комфортную обувь, зарядное устройство, мобильная связь есть. И не забудьте хорошее настроение.
1: Напоследок.
0: Ну что, дорогие слушатели, Переславль-Залесский – это путешествие, которое объединит веселье, историю и природу. Отличный выбор для выходных с семьей. Присоединяйтесь к нам на радио «Пурга», вместе мы откроем новые горизонты путешествий, близкие и душевные.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Наше здоровье.
1: Одиночество повышает риск психических отклонений. Одиночество все чаще называют серьезным фактором здоровья. Масштабное исследование британских и нидерландских специалистов наглядно показало, насколько серьезно одиночество и социальная изоляция влияют на самочувствие, психическое здоровье и благополучие человека. Исследователи объединили три подхода – анализ наблюдений, сравнение братьев и сестер и менделевскую рандомизацию – статистический метод на основе генетических данных. Это позволило четче отделить влияние самого чувства одиночества от сопутствующих факторов. В основу анализа легли данные британского биобанка и результаты полногенных исследований ассоциаций. Это обеспечило надежность выводов. Результаты подтвердили: одиночество связано со снижением психологического комфорта, ростом рисков для психического здоровья и ухудшением самочувствия. Социальная изоляция тоже снижает качество жизни. Прямая связь с конкретными физическими заболеваниями не подтверждена, но ее потенциальное воздействие авторы не исключают. Ученые обозначили ограничения. Исследование охватывало в основном людей среднего и старшего возраста, а одиночество фиксировалось в конкретный момент, без учета его длительности. Нужны дальнейшие работы, чтобы оценить долгосрочные эффекты и проверить закономерности для более молодых групп.
0: Минутка здоровья.

0: Реклама на радио Бунда.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, у вас нет будильника, нет часов на стене и нет даже времени в телефоне. Вы просыпаетесь, когда солнце касается подоконника, идете на работу, когда тень от колокольни достигает площади, а обедаете, когда свет падает прямо на ваш стол. В этом городе время не отсчитывают, его чувствуют. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про места, где жизнь идет по солнцу, а не по стрелкам. Речь о реальных городах и деревнях, от горного региона Эфиопии до островов Греции, от пустынь Марокко до долин Бутана, где официальное время вторично, а главный ориентир – это положение солнца на небе. Там говорят не 10 утра, а когда тень короткая или после первого луча. В Эфиопии многие деревни до сих пор живут по солнечному ритму. Работа начинается на восходе, обед в зените, а день заканчивается закатом. Часы могут сломаться, а солнце никогда, говорит один пастух. А на греческом острове Икария, где много долгожителей, местные до сих пор назначают встречи так. Придешь, когда солнце будет над церковью. Никаких три, просто когда скажет свет. И да, такой образ жизни меняет все. Никто не опаздывает, потому что время общее для всех. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели жить по солнцу или боитесь, что пропустите самолет?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Живое радио Чукотки.

0: Местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Англия. 1586 год. Корабль Уильяма Рейли после длительного путешествия готов причалить к родному причалу.
5: Сэр, на судне, которое готовится причалить, горит капитан.
6: А ну-ка дай гляну. Ой, правда, дымится, бедолага. Будем тушить.
7: Первый готов, второй готов.
6: Эй, на шхуне, мы вас спасем.
8: Кого, меня? От кого? Слушайте, я...
6: Давай!
4: Вот так 27 июля 1586 года пострадал из-за своей вредной привычки курить Уолтер Рейли.
9: Но это и не удивительно, ведь он был первым, кто привез в Англию табак. Раньше жители Туманного Альбиона не знали, что такое трубки, сигареты и другие дымящиеся предметы.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга. Радио Бурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Восемь часов утра на Чукотке. Время новостей на радио «Пурга». Сегодня понедельник, 27 июля. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Эльбрусе погибли 5 альпинистов. Из группы в 7 человек выжили только 2. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб Кабардино-Балкарии. Отмечается, что один из уцелевших сумел самостоятельно спуститься с горы, чтобы обратиться за помощью. Второго участника восхождения обнаружили сотрудники спасательной службы. Обоих пострадавших незамедлительно доставили в больницу. Незадолго до трагедии стало известно, что у 2 участников возникли проблемы со здоровьем на отметке 5100 метров. Именно с этого момента ситуация начала стремительно ухудшаться. Согласно предварительной информации, некоторые погибшие альпинисты являлись гражданами Боснии и Герцеговины. Дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы получили приоритетное право на зачисление в детские сады и школы. Такой закон подписал президент Владимир Путин. В соответствии с действовавшими ранее нормами, в детские сады первоочередно или вне очереди зачисляли детей военнослужащих, добровольцев и погибших сотрудников Росгвардии. Дети героев России и полных кавалеров Ордена Славы таким правом не обладали. Нововведение же дали им такую возможность. Закон уже вступил в силу. В Ормузском проливе произошел подрыв нефтяного танкера. Судно натолкнулось на мину. Как уточняют СМИ, авария случилась с судном, которое не следовало по маршруту, официально обозначенному иранскими властями. Ситуация не единичная. 23 июля сразу 3 нефтяных танкера предприняли попытку пройти через опасный заминированный сектор пролива. Итог оказался трагичным. Один из кораблей подорвался, а на его борту вспыхнул масштабный пожар. Официальный представитель корпуса стражи исламской революции Хосейн Махеби ранее публично подтверждал, что Иран установил мины на южном маршруте Ормузского пролива. По его словам, любые попытки преодолеть этот участок чреваты серьезными последствиями. Первое сентября в России предложили сделать выходным для родителей первоклассников. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб. Автор идеи считает, что дополнительный выходной позволит мамам и папам лично проводить ребенка на первую в жизни школьную линейку и разделить с ним важность этого момента. По мнению общественника, законодательное закрепление такой нормы станет еще одним знаком внимания к семьям с детьми и может послужить дополнительным стимулом для повышения рождаемости в стране. И на этом пока все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Сегодня нам даже фартук не понадобится. Делюсь с вами идеальными сочетаниями продуктов для канапе. Когда хочется разнообразить праздничный стол или быстро приготовить закуски, например, для девичьих посиделок, канапе очень выручают. Готовятся быстро, а на столе выглядят нарядно и очень аппетитно. Итак, запоминайте. Дыня прекрасно сочетается с прошутто. Клубника с кусочками сыра с плесенью. Красная жирная малосольная рыбка со свежим огурцом. Помидорки черри, конечно же, с моцареллой. Копченая курица с ананасом, а груша с ветчиной. Ну а для любителей интересных сочетаний – кусочки манго с креветками или арбуз с сыром фета. Остается только нарезать, нанизать на шпажки и подавать. Не забывайте красиво сервировать. Используйте однотонные блюда, в идеале белые или, например, деревянные доски. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до встречи на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

и пошел. Даже мертвый негр услышал там-там и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут, могут играть в баскетбол. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра, убили негра, убили. Ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. Ай-яй-яй-яй.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а можно ли заразиться болезнями через одежду из секонд-хенда? Исследования показывают, что бактерии на хлопковых тканях выживают до 90 дней, а на полиэстере вообще до 200, особенно если одежда хранится во влажных условиях. Однако современные санитарные стандарты во многих странах требуют обязательной дезинфекции вещей перед их поступлением в продажу. Это значительно снижает вероятность заражения. Тем не менее, дополнительная обработка купленной одежды вообще не помешает. Перед использованием рекомендуется стирать вещи при высокой температуре, добавляя антисептические средства, а также тщательно проглаживать их утюгом. Это убивает любые потенциально опасные организмы. Риски, связанные с секонд-хендом, на самом деле минимальны.

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Живое радио Чукотки.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Знаете ли вы, что лак для ногтей способен преобразить наши руки так же, как и декоративная косметика преображает черты лица? Лак может даже визуально изменить пропорции кистей. Скажем, все нюдовые оттенки заставляют пальцы казаться длиннее, а лак ярко-оранжевых и желтых оттенков поможет коже выглядеть более загорелой, ну а темные цвета помогут сузить ногтевую пластину. У мастеров нейл-арта есть немало секретов из этой оперы, и они наверняка вам пригодятся. Хотите, чтобы кожа на руках выглядела моложе? Откажитесь от неоновых и слишком кричащих лаков. Оттенки должны быть сдержанными. Если у вас светлая кожа, подойдет лак нежно-розовой или персиковой гаммы. Смуглокожим девушкам стоит присмотреться к мятно-синему. Кстати, в Инстаграм можно найти страничку кореянки по имени Цзинь Сун Чой. Это настоящий рай для любителей маникюра. Недаром ее прозвали нейл-гуру. Ведь о маникюре эта женщина знает абсолютно все. Поищите идеи для вдохновения. Между прочим, среди ее звездных клиенток замечена даже Сара Джессика Паркер, которая каждую неделю ходит в ее именной спам. Самое хорошее, когда ничего приятного не ждешь, а оно раз и случается. И лучшее, что вы можете сделать для себя утром – поверить в то, что день порадует вас каким-нибудь сюрпризом. Ну вот, к примеру, кто-то из симпатичных коллег вам улыбнется и пригласит на обед. Девушки, пожалуйста, не отказывайтесь. Миллионы людей находят себе пару именно на работе. Кстати, психологи из Мичиганского университета поделились с интересными выводами насчет служебных романов. Выяснилось, что клерки мужчины с большим удовольствием крутят шуры-муры со своими начальницами, а вот свадьбы обычно играют с женщинами, занимающими в компании более низкое положение. И что любопытно, чаще других в 75% случаев роль невесты достается секретаршам.
0: Территория женщин.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

Тундра расцветает под музыку. Радио «Фурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Новинская. Здравствуйте. Партии Чукотки договорились с Общественной палатой о контроле выборов. Как сообщили в правительстве региона, Общественная палата подписала соглашение с региональными отделениями «Единой России» и ЛДПР. Стороны будут обмениваться информацией, проводить консультации и разъяснять жителям правила голосования. Главная цель – обеспечить прозрачность процедуры и защитить избирательные права граждан. Председатель палаты Надежда Ефимова подчеркнула, что сотрудничество наблюдателей, партий, экспертов и организаторов должно повысить доверие к итогам кампании. Участники выборов также могут направлять своих председателей на участки. В округе готовят около 160 наблюдателей для работы на избирательных участках с 18 по 20 сентября. Как отметила заместитель секретаря Чукотского отделения «Единой России» Надежда Гребцова, это не просто зрители, а подготовленные контролеры. Их работа регулируется федеральным законодательством и кодексом этики наблюдателя. Московские управленцы поделятся опытом со школами Чукотки. Руководители 7 образовательных учреждений столицы примут участие в окружной конференции учителей, которая пройдет в Анадыре 18 и 19 августа. Как сообщили в департаменте образования, одним из спикеров станет директор московских школ Юрий Вержбицкий. Он поделится опытом управления комплексом, где учатся более 10 тысяч детей и работают 22 корпуса. Основной темой его выступления станет подготовка победителей и призеров Олимпиад. Участники обсудят развитие математического, информационного, инженерного и естественно-научного образования. Директор также представит опыт школьных лабораторий робототехники и биотехнологий, расскажет о сотрудничестве с Китаем и работе управляющего совета. Его возглавляет чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Организаторы рассчитывают, что полученные идеи педагоги Чукотки смогут использовать в своих учреждениях. Владимир Путин внес изменения в закон о персональных данных. Теперь отправлять личную информацию россиян за рубеж разрешено только в те страны, которые реально гарантируют ее сохранность. При этом критерии надежности ужесточены. Большое внимание уделяется тому, чтобы иностранное государство не только формально имело нужные нормы, но и эффективно применяло меры по защите информации на практике. Пентагон признал, что удары США по Ирану на данном этапе достигли предела эффективности. По этой причине глава Центрального командования американских вооруженных сил рекомендовал остановить бомбардировки в районе Ормузского пролива. По данным ТАСС, он считает возможным возвращение к масштабной военной операции, чтобы нанести удары по оставшимся 20% намеченных целей в Иране. По словам чиновника, при отсутствии дальнейшего плана действий продолжение бомбардировок не имеет смысла. И в завершении выпуска космический корабль «Союз МС-28» вернулся на Землю. На борту 2 россиянина, а также астронавт НАСА. На орбите они пробыли 242 дня. За время миссии они провели более 40 научных экспериментов и 2 раза выходили в открытый космос. Первый, чтобы установить аппаратуру для прогноза солнечных вспышек, второй раз для технического обслуживания модуля. К этой миссии экипаж готовился 2 года в звездном городке. Напомню, что ракета с этим кораблем стартовала с космодрома Байконур в ноябре прошлого года. Пока на этом все. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: тяжелая артиллерия. Или тряхнем стариной. Шоу главных редакторов.
1: 9:07 на Чукотке, сегодня 27 июля. Доброе утро, в студии Анастасия Лаврентьева.
2: И Дмитрий Кувшинчиков.
1: Который тоже...
2: говорит вам доброго утра, желает.
1: Ну что, все проснулись. Дмитрий, вы проснулись?
2: Да, я сегодня очень хорошо выспался. Мы бодры, веселы, и как бы вообще жизнь прекрасна, особенно после таких замечательных выходных, какие у нас были.
1: Вот о выходных мы и хотим поговорить сегодня в течение всего нашего, всей нашей вахты, скажем так. Действительно, выходные у нас выдались отличные. В Анадыре очень теплая погода была. И вот... хотим проговорить способы, ваши любимые способы отдыха. Для кого-то это лежак у бассейна и делает это прямо сейчас, правда, в другом в каком-то регионе. Есть люди, которые отдыхают на болоте. В Подмосковье набирает популярность такой вид отдыха, как болотинг.
2: Зажрались, я бы сказал.
1: Это когда группа из 15 человек в резиновых сапогах отправляется в трясину за впечатлениями, заплатив всего лишь 2-3 тысячи рублей. Сомнительно, но окей, как говорится.
2: Я думаю, дешево.
1: Я думаю, мы это обсудим. Мне кажется, там есть и чуть более дорогой способ расплаты, если это действительно болото, а не просто какая-то там влажная...
2: Ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота.
1: Да, а еще есть, кроме болотинга, есть избинг. Это отдых в настоящей русской избе с красивым интерьером, но без отрыва от цивилизации. Так что, друзья, пишите нам в комментариях к нашему телеграм-посту и посту в Макс, что вы выбираете в качестве хорошего отдыха, что такое хороший отдых для вас.
2: А мы сейчас займемся эфирингом.
1: С 8 утра и... с 8, с 9 утра и до 12 дня.
0: Радио номер один на Чукотке.

0: Погода на радио Пурга.
1: В Лавренте сегодня плюс 2, плюс 5. Боже ж мой, что ж творится-то? Облачно с прояснениями, без осадков, свежий северный ветер с порывами до 14 метров в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Сейчас там плюс 2, а ощущается как минус 3.
2: Это расплата, наверное, за теплые деньки, которые были. Ну или холодное дыхание осени, как хотите. В Певеке плюс 4, плюс 8, переменная облачность, без осадков, полный штиль, давление высокое, 771 миллиметр ртутного столба, сейчас плюс 4, ощущается как плюс 2.
1: В Провидение тоже беда, минус, ощущается как минус 1, а днем от плюс 3 до плюс 10, облачно, местами слабый дождь, умеренный северо-восточный ветер, давление 765 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 3, как я уже сказал, ощущается как минус 1.
2: В Игвикиноте плюс 9, плюс 12, переменная облачность, без осадков, легкий северо-восточный ветер с переходом на южный, давление 767 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 9, ощущается как плюс 7.
1: На курортах Билибина от плюс 9 до плюс 19, ясно и без осадков, ветра нет, полный штиль, давление 743 миллиметра, сейчас там всего плюс 7.
2: Ну, такой себе курорт. В Беринговском плюс 11, плюс 12, облачно, но без осадков, свежий северный ветер с порывами до 13 метров в секунду, давление 767 миллиметров ртутного столба, сейчас там плюс 11.
1: Ну, а в Анадыре от 10 до 14 градусов тепла всего, облачно с прояснениями, без осадков, слабый северо-восточный, с переходом на южный ветер, давление 764 миллиметра, сейчас плюс 10, ощущается как плюс 9.

0: Тема дня.
1: Ну что же, давайте посмотрим, что у нас за сегодняшний день нам приготовил, какие праздники, какие
2: события,
1: да. Итак, напомню, что сегодня 27 июля 2026 года и 27 июля день работника МФЦ. И мы поздравляем всех наших коллег.
2: Поздравляем от всей души. Почему коллег? Работников МФЦ. Всех работников. Я думала, может быть, я чего-то не знаю о твоем прошлом.
1: А вдруг?
2: Да, и вдруг ты был работником МФЦ или какого-то другой государственной организации.
1: Ну и да, и тем не менее, как бы вы делаете классную работу, да, вы нам так облегчаете жизнь, вот, что мы вас сердечно поздравляем с этим праздником. Сегодня день памяти Михаила Лермонтова. Кстати, в 1841 году он погиб на дуэли, и сегодня мы еще поговорим об этом, ну, чуть попозже. Международный день гамбургера отмечается 27 июля. Такой хороший, но вредный праздничек, скажем так.
2: Ну вот гамбургеров очень мало в моей жизни, хочу сказать. Вот
1: и прям, слава богу.
2: Прям очень мало. Ну, много другого вредного, но поздравляю любителей гамбургера.
1: Да, ну я с тобой солидарен в данном случае. День Сони в Финляндии.
2: Ну, это мне.
1: Это такая прелесть. Он на самом деле пошел откуда-то из средних веков, когда там черти что творилось. Но вот есть современный праздник, когда, знаешь, что происходит рано-рано утром 27 июля почетного Соню, часто уважаемого гражданина, это бывает либо мэр, либо какой-то известный врач, учитель, тайно выбирают, накрывают одеялом для инкогнито, выводят на пристань и сбрасывают в воды Финского залива. И только когда человек выбирается на берег, его личность раскрывают. После этого
2: какой-то Стенька Разин прям.
1: Да, после этого гуляние продолжается на центральной площади, проходит театрализованные представления, конкурсы, ярмарки, концерты. Ну, классно же.
2: Да, ну очень жестоко.
1: Я думаю, что они, наоборот, счастливы, когда их выбирают таким, вот этой Соней почетной. Ну и сегодня, 27 июля, празднуется Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. Мы также поздравляем всех бабушек и дедушек. Да, будьте здоровы, бодры, веселы, и чтобы вас хватало энергии на воспитание ваших внуков.
2: Ну и детей воспитывайте, не забывайте все еще, потому что, ну, для родителей их ребенок, неважно, сколько ему лет, все равно он является
1: ребенком. Ну, это, слушай, это отцы и дети.
2: Да. Ну,
1: это всегда,
2: да, ну,
1: всегдашний
2: все равно
1: конфликт.
2: Роли одинаковые. Ну, а мы с Дмитрием на впечатлениях от выходного дня, от выходного воскресного дня, который мы провели в окрестностях Анадыря, катаясь, гуляя по тундре, вдыхая этот аромат тундры, собирая голубику. Просто невозможно просто взять и пройти мимо какой-нибудь распадочка, где раскинулась голубика, и просто не прильнуть к ней. Ну, ничего не собрали, но зато наелись со страшной силой. И вот сегодня мы хотим поговорить об идеальном отдыхе, о том, каков он, идеальный отдых для вас. Вот я, конечно, лично отдохнула. Очень хорошо мне. Я наполнилась впечатлениями, кислородом. Все мое тело наполнилось.
1: Витамином
2: D запаслась, да, но, тем не менее, принимаю его на регулярной основе. Это не реклама, а рекомендация спросить у вашего врача, нужно ли вам принимать витамин D. Такой маленький дисклеймер. Ну и пришла домой все равно уставшая.
1: Вот уставшие, не то, чтобы, но довольные путники вернулись
2: уставшие,
1: домой.
2: Довольные путники вернулись домой. Все равно устала, накрутила блинов, тем не менее, которыми кормлю вас здесь с утра. Но вот хотелось бы после такого активного отдыха еще один день выходного.
1: Отдыха,
2: да,
1: тихого, спокойного.
2: Тихого, спокойного. Потому что для меня все-таки, учитывая мой рабочий график и интенсивность моей работы, самый хороший отдых и самое хорошее восстановление — это лежать сначала на спине, потом на правом боку, потом на левом боку, потом встать покушать, потом лечь на правый бок. Не, на животик вредно лежать. И на левый бок. И вот так в течение всего дня повторять 33 раза, и усталость как рукой снимет. Вот это для меня идеальный отдых.
1: Ну, мне как раз вчерашний день очень понравился, потому что смена впечатлений, смена деятельности, полное отсутствие мыслей в голове, это прям очень хорошо перезагружает. И как раз то, что устали немножко ножки, там спина поднывает после того, как ты наклоняешься за ягодами, все равно это все хорошо.
2: Вот я знаю, Дима, что ты любишь активно отдыхать, и об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. А наших слушателей мы призываем в телеграм-канал, в канал Макс, чтобы делились своими любимыми, проверенными способами, как можно отдохнуть. Ну, или какими-нибудь смешными отпускными историями.
1: Или какими-нибудь экзотическими, да? Это вообще будет
2: все
1: здорово.
2: Все, что угодно. Пожалуйста, заходите в наш телеграм-канал Пруга Радио и в канал Макс и делитесь своими историями об отдыхе. Ну, и о отпуске заодно. Почему бы и нет?
1: Да.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Компания «Сагазмед» информирует, при подозрении на онкологическое заболевание важно как можно раньше получить направление к онкологу от лечащего врача, пройти консультацию обследования, установить диагноз и начать лечение. Получите услуги с полисом ОМС бесплатно и в срок. Подробнее на сайте sagazmed.ru. «Сагазмед» – выбор миллионов, забота о каждом. АО «Страховая компания «Сагазмед», лицензия ОС номер 323001, реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: шоу главных редакторов.
1: Ну а у нас на эту минуту есть сообщение от авиатранспортного агентства «Чукотка», которые разместили в своем канале следующую информацию. Рейс Анадырь-Елизово задержан в связи с выбросом вулканического пепла. Информация по рейсу будет дана аж завтра в 10:30 утра.
2: Ну, то есть до завтра его отложили?
1: До завтра отложили. Пока что актуальную информацию, что стало причиной выброса пепла и какие еще рейсы на Камчатке отложили, я не нашла, но судя по всему, там с начала июля извергается их любимый огромный вулкан Шевелыч. Пепел достигает 8 километров. И вот несколько дней назад также было авиасообщение нарушено, а извержение этого вулкана нарушило авиасообщение не только на самой Камчатке, но и на Аляске, вмешалось в расписание международных аэропортов Анкориджа и Фэрбэнкса.
2: Слушай, я сразу вспомнил Яфель Якудль, помнишь этот замечательный исследователь?

0: Исландский вулкан, который пыхтел несколько целых недель, и я не помню, какой-то год был, 2014, что-то такое вот, и я помню, все радиостанции, все ведущие новостей были вынуждены выучить это слово, потому что парализована была пол Европы, не летали самолеты нигде.
1: И не делать новости, об этом нельзя было, да. Да, и у нас лучше всех читал это название Антон Кучин на самом деле.
0: Да, а нас все время говорили, ночью разбуди, и ты должен сказать, я Фьярл Якудли.
1: Ну, я тогда в новостях не работала. Меня этой стороной я обошло, поэтому это название этого вулкана я с удовольствием слушаю от коллег.
0: Когда прекратится выброс пепла Шевелоча, мы не знаем, но звезды могли бы нам это подсказать.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет. Гороскоп.
1: Овен, сегодня вы добьетесь большего успеха, если будете действовать потихоньку, никому не рассказывая о своих намерениях. Заявив о них открыто, вы рискуете наткнуться на беспричинное противодействие просто из чувства противоречия.
0: Тельцы, постарайтесь не переоценить собственные силы. Все равно переделать все дела не удастся, здоровье беречь надо. Задействуйте коллективный разум для выбора основного направления деятельности.
1: Близнецы, сегодня вас будет снедать дух соревнования. Очень нетипичная ситуация для близнецов, на самом деле. Никогда не соревнуюсь. Поэтому этот день, скорее всего, запомнится как мешанина из разнообразных игр, пари и прочих увеселений.
0: Раки, говорите людям только то, что они желают слышать. Или не говорите вовсе ничего. Сегодняшний день не слишком подходит для откровений в любой форме.
1: Лев, сегодня ваша жизнь может стать достоянием общественности. К этому стоит быть готовым, дабы избежать ненужных обид. Возможно, вам даже удастся выиграть от такого положения вещей.
0: Посмотрим. Девы, окружите себя людьми, которые могут быть вам полезны. Сегодняшний день не подходит для благотворительности.
1: Весы, сегодняшний день принесет понимание своих ошибок, однако умолчит о методах их исправления. Думать придется самому.
0: Скорпионы, способность к сочувствию позволяет вам лучше понимать других. Вы способны разобраться в их переживаниях и желаниях, квалифицированно утереть сопли и так далее и тому подобное.
1: Стрельцы, будьте осмотрительны в общении с окружающими. От того, как оно будет осуществляться сегодня, зависит слишком многое, чтобы позволить себе невзначай обидеть человека, к примеру, продемонстрировав свое превосходство.
0: Козероги, невзрачный день, совершенно неподходящий для хоть сколько-либо значимых великих свершений. В крайнем случае можно рискнуть устроить генеральную уборку.
1: В понедельник-то. Водолей, насладитесь моментом и не думайте о будущем. Сегодня вы никак не сможете на него повлиять. Так что можете с полным правом на время отойти от дел.
0: Ну и рыбы, сегодня рядом с вами будут происходить значительные перемены, однако лично вас они могут и не коснуться, если вы сами не проявите такого желания.
2: Радио Пурга. Радио Пурга. Отрывайся.

0: Тема дня.
1: Ну вот немножечко нелогично кажется, что в понедельник мы говорим об отдыхе, но почему бы и нет. Хотя вполне себе пятничная тема могла бы быть, но мы так впечатлились нашими выходными, что решили, друзья мои, с вами поговорить об отдыхе. Рассуждаем о том, какой вид отдыха для каждого человека самым лучшим является, что для вас отдых. Говорим, рассказываем, что такое болотинг, что такое избинг и так далее. Есть у нас парочку комментариев. Илья прокомментировал наш пост в телеграм-канале, видимо, про болотинг. Это когда группа из нескольких человек отправляется в трясину за впечатлениями, заплатив пару-тройку тысяч. Вот Илья пишет, что есть шанс, что ощущения будут, да, новыми, но и последними. Вполне согласна, сразу же я тоже об этом и подумала.
2: А у нас Александр тоже в комментарии в Максе написал про болотинг. Туры выходного дня на болото можно сравнить с поездкой в Париж. Пригласил с собой в попутчики такую же кикимору и, отведав французский редкий дорогой продукт питания из лягушачьих лапок, вернулся с чувством полного удовлетворения на родные просторы.
1: Кикиморой. Ну, это что такое?
2: Ну, болотное же.
1: Ну, это что такое? Ну, представляешь, приглашает девушку, не рассказывая ей о своих там внутренних каких-то ощущениях. А потом друзьям пишет: я тут со своей кикиморой в Париже.
2: Ой. Лапки жуем.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Лапки-то можно жевать, конечно, но с кикиморой. От Ксении сообщение. Мне кажется, форма отдыха зависит от образа жизни на данный момент. Вот именно сейчас мне очень хочется тишины, поэтому и болото, и изба мне подошли бы идеально. А вот стандартный курорт, где миллион людей, вообще мимо. Вот тут я целиком и полностью согласна, что да, наш отдых зависит от того, как мы чувствуем себя вот в обычной жизни. Или мы там приболели, или мы устали, катастрофически выгорели там и так далее. Либо наша работа на лайк, и мы не настолько устали, чтобы только валяться на диване и готовы на активный отдых. Но вот знаю я, что Дмитрий у нас с Димой абсолютно противоположная система и отношение к отдыху и отпуску. Для меня, вот, возможно, это, на это как-то влияет действительно моя жизнь. Но вот как Ксения сказала, что ей сейчас хочется тишины. И мне уже, ну, наверное, несколько лет абсолютно точно в отпуске хочется вот приехать куда-нибудь, лечь и лежать, ходить. Ходить по местному рыночку, там, по магазинам, не знаю, в бассейн, спортзальчик, но находиться строго в одном месте много-много времени, насколько это позволяет мой отпускной график. А вот Дмитрию все время надо куда-то ехать, менять локации, менять локации, двигаться, куда-то бежать. Вот, ну, вот
2: я могу через день. Ну могу вот. Один день полежать, ну, один вот, день да. поездить.
1: Ну, расскажи об этом.
2: Не, ну слушай, мне вчерашний отдых тоже очень понравился.
1: Да. Да, потому что ты их проходил, наверное, 10 километров.
2: Просайгачил по тундре.
1: Да, да, да. Поэтому
2: но
1: при он этом, тоже не ленивый.
2: При этом это тоже тишина вокруг, это природа, практически
1: нет,
2: никого из народа.
1: Нет, я больше имею в виду сейчас, вот именно в этом отрезке нашего эфира, отпуск, когда у тебя несколько дней. Один день, проведенный у нас вчера, очень даже, да, он был все равно активный, несмотря
2: перезагрузка
1: на то, что
2: такая.
1: Я, да, несмотря на то, что он был за городом. А вот в отпуске тебе все время надо куда-то переезжать.
2: Ну, да, наверное, потому что хочется разных впечатлений посмотреть, все узнать. Мало того, что я еще не очень люблю видовые экскурсии. Я люблю, чтобы экскурсия была, несла еще какую-нибудь смысловую нагрузку, да, чтобы мне рассказали.
1: Ну вот мозги-то твои не перегружаются. И вчера-то мы были с нашими студентками, девчонками, и вчера ты читал лекции.
2: Ну, мне казалось бы, что надо совмещать полезное с приятным, чтобы девчонки узнали как можно больше интересного о нашем крае, о тундре, о Чукотке, о флоре и фауне.
1: Ну вот, так что у тебя совсем мозги, не совсем, вернее, мозги отключились, а я иногда отключаю и мозги,
2: и тело.
1: И тело.
2: Я
1: нет,
2: вчера
1: тело...
2: видел, как ты валялась.
1: Слушай, я валялась, вся искололась, оказывается. Но тундра пахнет просто сумасшедше. Просто.
2: Да.
1: После вчерашнего дня
2: сравнимо.
1: у меня впечатления и ощущения непередаваемые. А вот если говорить об отпуске, есть вот настолько у меня отключаются мозги, что я могу опоздать на самолет. У меня было один раз, я отдыхала в Сочи, и почему-то у меня было ощущение, что у меня достаточно времени до, это был последний день, до отлета самолета, и я себе распланировала, значит, спокойно, вот по времени прям все. Сейчас я иду на завтрак, после завтрака я иду погуляю на море, чуть-чуть, вот сколько времени, там, 10-15 минут, потом я окунусь, потом я возьму, окунусь еще раз в бассейне, потом я пойду в номер, соберусь, и все. И я, в общем-то, следуя этому плану, почему-то...
2: Выдвинулась.
1: Почему-то решила посмотреть, во сколько у меня самолет. А у меня самолет не во столько, во сколько я думала, а через полтора часа. А это Сочи. А это скоро грянет буря, какой-то там, какой-то замес погодный.
2: Я там не еще могу... добраться до аэропорта.
1: Я... Так вот, да, я же об этом и говорю. Я ломанулась в номер, и это было буквально как в кино. Я открыла вот так чемодан, вот так руками все сгребла со всех тумбочек, со всех столов, из шкафа, ничего не складывая, просто вот так утрамбовала, вызвала такси какое-то, которое каким-то чудом было совсем рядом с местом моего нахождения, а я отдыхала не в самом городе, где-то далековато такси должно было ехать, примчалась в аэропорт вот с такими глазами, все успела, ну, знаешь, так, на стрессе. При этом, ничего не подозревая, я прилетела в Москву, и почему-то я подумала, что у меня отпуск продолжается. А у меня в этот же день был вылет в Анадырь, и мне нужно было из одного аэропорта переехать в другой аэропорт. А я подумала, что у меня есть отпуск, я поехала в город бронировать гостиницу. И опять с выпученными глазами я летела обратно,
2: вот что это
1: обратно
2: такое?
1: В аэропорт. Это полное отключение мозга. То есть настолько я его отключаю, что критические движения для меня становятся вот такими экстремальными.
2: Да, ну слушай, я на самом деле вот так, как ты, конечно, никогда не делаю.
1: Ну, многие мои друзья сказали, что завидуют мне. Вот настолько отключить мозги, что даже немножечко перепутать вылет.
2: Не, это, наверное, весело, но слишком экстремально.
1: Слишком экстремально, особенно когда надо лететь в Анадырь. Друзья, делитесь своими интересными историями из отпуска, как куда-то опоздали или не опоздали, и как ваши мозги себя ощущают в отпуске, насколько вы их отключаете.
2: А еще насколько интересные, экстремальные, необычные виды отдыха вы предпочитаете? Это тоже будет интересно нам узнать.
1: Мы ждем ваших сообщений в Telegram по номеру 924-789-22-22 и в Макс по этому же номеру, ну или в комментарии в нашем Telegram-канале или в канале Макс.
0: Радио

60 километрах от Хатырки есть гора Оставленное Копье. Знаменита она тем, что на ее вершине находятся остатки древнего плота. По рассказам старейшин, здесь давным-давно случилось наводнение. Затопило все, кроме вершины этой горы. Спаслась лишь одна семья, которая успела построить плот, захватив на него всего одну нетель. Когда вода спала, от этой важенки образовалось большое оленье стадо, а семья дала начало новому человеческому роду. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Новинская. Здравствуйте. В Анадыре стартуют курсы цифровой грамотности для пенсионеров. Первое бесплатное занятие для жителей старшего возраста пройдет 29 июля в публичной библиотеке имени Тана Багараза. Специалисты покажут, как безопасно пользоваться порталом госуслуги, банковскими приложениями и мессенджерами. Участники узнают, как распознать фишинговые ссылки и другие схемы обмана, защитить личные данные и действовать при подозрительных звонках и сообщениях. Также пожилым людям помогут установить и настроить мессенджер Макс. Встреча станет первой в цикле уроков, которые подготовили Департамент цифрового развития и Центр социального обслуживания. Занятие начнется в 3 часа дня и продлится 1,5 часа. Записаться можно по телефону 208-80. Кроме того, специалисты помогут желающим подготовить работу на всероссийский конкурс для пенсионеров «Спасибо интернету». На Чукотке завершился первый морской круиз к острову Врангеля. Путешествие на премиальном лайнере «Минерва» вдоль побережья округа совершили 100 туристов. Поездка длилась 12 дней. Как пишет информагентство «Чукотка», гостям региона удалось увидеть китовую аллею на острове Итыгран. Они побывали в селе Лаврентия и на синявинских горячих источниках. В планах было высадиться на острове Врангеля, но этому помешала сложная ледовая обстановка. Участница круиза Дина из Волгограда рассказала, что на пути удалось встретить северных животных. В четверг в морское путешествие отправилась вторая группа туристов. Всего с июля по сентябрь в Чукотке пройдет не меньше 5 таких круизов. Владимир Путин подписал закон о создании медицинской информационно-аналитической системы здоровья спортсменов. Она будет содержать данные о состоянии членов сборных команд России. Оператором выступит Федеральное медико-биологическое агентство. Информацию в систему будут поставлять Минспорт, региональные министерства, профильные федерации, а также сами спортсмены. В документе отмечается, что эти сведения будут относиться к информации ограниченного доступа и подлежать защите. Закон вступит в силу с марта следующего года. И в завершении выпуска. Российские спортсмены завоевали 18 медалей по итогам молодежного чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ. Турнир проходил в венгерском Сегеде. На счету россиян 7 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. Чемпионат Европы состоялся на прошлой неделе. Российские спортсмены выступали на нем в нейтральном статусе. Пока на этом все. До встречи в эфире.

0: Тяжелая артиллерия? Или тряхнем стариной? Шоу главных редакторов.
1: Узнала себя в предыдущей композиции от Юты. Песня «Хмель и солод» прозвучала, переживала без повода. Все, вот это прям мое тревожное. Но иногда, когда отключаются мозги, как я рассказала несколько минут назад, и вся тревожность тоже куда-то уходит.
2: Это тревожная Анастасия Лаврентьева.
1: Доброе утро, с вами тревожная Анастасия Лаврентьева и нетревожный Дмитрий Ковшинчук.
2: Творожный сырок.
1: Ну, если хочешь, чтобы тебя ассоциировали с творожным сырком, то доброе утро, уважаемый творожный сырок. У нас есть тема дня. Мы говорим о том самом классном отдыхе. И в вашей жизни есть несколько сообщений. Нина написала: у меня вчера за 15-м километром был самый хороший отдых. Я наблюдала, как дети развлекаются, на лодке катаются, на мелкоте. Масса впечатлений, ребенок не знал, что я за ним сверху наблюдаю. В общем, попалась рыба в сети, они ее напутали кое-как, положили в лодку и донесли до берега. Выложили из лодки, уронили на песок, пошли мыть и отпустили.
2: Классно.
1: И очень расстроились. Ну вот, это любимый, мне кажется, отдых всех горожан, всех жителей и... Нет, жителей, наверное, все-таки Анадыря. Гости, наверное, не смогут проникнуться.
2: Не до конца поймут это.
1: До конца, да. Мы вчера тоже, мы доехали практически до конца. Для меня это было... впечатлением. Я еще никогда не была. Мы доехали до Хиузной. Дорожка там так себе. Но Дима меня направлял.
2: Да и ладно,
1: как хорош, нормально было?
2: Отлично было. Такой водитель у нас опытный был.
1: Опытный.
2: Слушай, а мне понравилось вот еще сообщение, нам Олег прислал. Главное что-нибудь назвать сынговым окончанием. Тогда сразу интересно, модно и играет новыми красками. Жратинг, кроватинг.
1: Ой, это мое тоже. Я очень хочу жратинг и кроватинг.
2: Тундринг, кстати, тоже хорош. Скоро грибинг и ягодинг пойдет. Еще говорят, лучший отдых – это смена деятельности, так что можно попробовать второй работинг.
1: Слушайте, я, мне кажется, я лет 20 работала на двух, а то и на трех работах. У меня был этот вид отдыха. Это действительно совершенно разные вещи. И даже когда ты устаешь на одной работе в течение вот всего рабочего дня, ты работаешь, как у меня было, и в 7 часов вечера я приходила на радио, но до определенного момента выгорания, когда я уже совсем устала, когда я действительно горела этой работой, вот так вот переключалась, и настроение, и усталость куда-то девались, и еще 3 часа я прекрасно себя чувствовала и ощущала в эфире.
2: Но потом все равно наступает такой переломный момент, когда нужно такой кроватинг, такой лежатинг, вообще ничего не хочется,
1: да,
2: после этого.
1: Да, однозначно, да. Но знаешь, я как-то жадная до работы была, и мне было... Ну, радио я любила всегда, и мне казалось, что это то, вот ради чего, нужно и можно работать. Каким образом мы от отдыха к работе перешли, я не знаю.
2: Потому что наша работа – это самая лучшая в мире работа, и это практически отдых.
1: Давай перейдем к нашей самой лучшей в мире погоде.
2: Давай.
3: Погода на радио «Пурга».
2: В Лаврентии сегодня +2, +5, облачно с прояснениями, без осадков, свежий северный ветер с порывами до 14 метров в секунду, давление 766 миллиметров ртутного столба, сейчас +2, а ощущается как -3.
1: В Певеке +4, +8, переменная облачность и без осадков, полный штиль, давление высокое, 771 миллиметр ртутного столба, сейчас +4, ощущается всего лишь как +2.
2: В Проведении от 3 до 10 градусов тепла, облачно, местами слабый дождь. Умеренный северо-восточный ветер, давление 765 миллиметров ртутного столба, сейчас +3, ощущается как -1.
1: В Игвикиноте +9, +12, переменная облачность, без осадков, легкий северо-восточный ветер с переходом на южный. Давление 767 миллиметров ртутного столба, сейчас +9, ощущается как +7.
2: В Билибино от 9 до 19 градусов тепла, ясно и без осадков. Ветра нет, полный штиль, давление 743 миллиметра, сейчас +7.
1: В Беринговском +11, +12, облачно, но без осадков. Свежий северный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба, сейчас там +11.
2: В Анадыре сейчас +10, ощущается как +9. Днем прогреется температура до 14 градусов тепла, облачно, с прояснениями, без осадков. Слабый северо-восточный с переходом на южный ветер. Давление 764 миллиметра ртутного столба.

0: Тема дня.
1: Тема дня у нас сегодня отдых, то, как мы его видим, какой для нас является самым классным. Сейчас информация для тех, кто обычным отдыхом уже присытился, и он кажется ему неинтересным. Есть атомный туризм, есть промышленный туризм, скажем так. Давай немножко обобщим. Можно, оказывается, сходить на экскурсию на Обнинскую атомную электростанцию. Первую в мире атомную электростанцию. Реактор там уже заглушен, так что безопасно. Или вот в 2021 году японский миллиардер слетал на МКС. Как тебе вот такой космический туризм? Стоит это, правда, десятки миллионов долларов, но, не знаю, мне кажется, люди, богатые люди, они уже все перепробовали в этой жизни, и чтобы пощекотать нервишки, им разве что в космос можно улететь.
2: Юль Пересильд бесплатно слетала, заработала на этом.
1: Еще и заработала на этом. Мы говорим о фильме, который снимался в космосе.
2: Да,
1: не
2: помню,
1: тоже забыл, как называется, но тем не менее. Ну вот хорошая побочная такая реакция на работу, на основную.
2: На наш вчерашний отдых.
1: Да, мы не собираемся на МКС никуда?
2: Нет, ну слушай, с МКС все, конечно, хорошо, но мне кажется, мы по здоровью просто уже не пройдем. Там столько всего нужно, настолько быть здоровым, вот просто как бык.
1: Ну да, на самом деле у меня один родственник хотел стать космонавтом, и его не пустили, потому что плоскостопие.
2: Банальная вещь.
1: История была прям такая трагедия в жизни. Он очень долго переживал это. Ну, если не в космос, то можно съездить просто на космодромы. Вот на космодром Восточный в Амурской области, посмотреть на запуск ракеты. И наш друг, который был недавно у нас в эфире, Роман Шабанов, он туроператор, его родная Амурская область, и он как раз вот водит экскурсии на космодром Восточный, в том числе. Ну, правда, там надо заранее готовиться, за пару месяцев.
2: Нет, ко всему надо готовиться.
1: Стоимость тоже такая существенная, но запуск того стоит. И один мой знакомый из Анадыря, он побывал в этом году на запуске, было очень много впечатлений, я видела видосики от него. Ну вот, тоже человек выбирает необычный вид отдыха.
2: Слушай, мне очень понравилось побывать на Патесе, на нашем экскурсии.
1: Вот, кстати, Роман Шабанов, тоже у него была когда экспедиция, они делали пробную экспедицию по каким-то, и пытались промышленные какие-то объекты захватить, вот, но вот на атомку у них не получилось, именно потому что нужно было заранее готовиться и заранее подавать документы.
2: Ну да, к этому надо готовиться. Слушай, если говорить уже о подготовке, ты помнишь, моя поездка в национальный парк Берингия, подготовка шла больше года.
1: Вот, готовиться нужно ко всему. Это не вот тебе... Вставай, поехали на Хиузную.
2: Да-да-да, абсолютно точно. Вот. А вот съездить на какие-то такие вещи, мне кажется, очень даже интересно. Да простите, мне даже... Вот уже несколько раз я бывал на Гудыме, а я готов туда еще пойти несколько раз, потому что мне тоже заходит очень все вот
1: тоже
2: это.
1: Тоже интересно, да. Очень.
2: Какой-то испытываешь себя, как будто ты сталкер, да, где-то находишься в таких вот...
1: Ну, вообще заброшки, это
2: заброшках,
1: классно.
2: Да, это прям очень интересно.
1: Ну, мы плавно перешли от отдыха к туризму, но, собственно говоря...
2: это тоже вид отдыха.
1: Конечно, это тоже вид отдыха. Ну что ж, 10:20 на Чукотке, с вами Анастасия Лаврентьева.
2: И Дмитрий Кувшинчиков.
1: И мы желаем вам...
2: доброго утра!

0: Тема дня.
1: Ну что же, мы движемся дальше, и наша тема дня не только отдых, но...
2: Хотелось бы, чтобы и тема дня была, и отдых сам по себе был.
1: Но стоит немножко поработать, а вам попробовать пораскинуть мозгами.
2: Хочу отдыхать.
1: Хорошо, ты сейчас будешь отдыхать, а работать будут наши слушатели. Я, во-первых, напомню, что сегодня один из праздников – это Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. И
2: мы поздравляем дедушек и бабушек.
1: Конечно, да. И я вот прям тоже завидую им.
2: Уже хочется, да?
1: Да, уже хочется.
2: Серьезно, я думала, ты не такой. Я думала, ты как-то, ну вот... Как-то у тебя все просто поступательно происходит. Ой. В жизни. Надо сказать, что дочка Димина совсем недавно вышла замуж, и вот Дима...
1: И я теперь осиротел. Хочется какую-нибудь маленькую лялечку, которую понянчить, что ли, там, не знаю.
2: Я думаю, очень многие сейчас с тобой как бы солидарны в своей жизни.
1: Да, и знаешь, после чего особенно мне это захотелось? После того, как я узнал, насколько рано некоторые становятся бабушками и дедушками. Вот, например, Вупи Голдберг, знаешь такую актрису? Ну, классную очень. Она стала бабушкой довольно рано, в 34 года, когда ее дочь Александра родила ребенка. Позже она также стала прабабушкой, актрисой.
2: А нет там у тебя информации, кто во сколько родился лет?
1: Нет. Ну, понимаешь, кто-то там в 16, наверное.
2: Ой, давай не будем пропагандировать такую историю.
1: Не будем. Вот, но тем не менее, представляешь, в 34 года, и ты уже бабушка. Вот, Присцилла Пресли, супруга Элвиса Пресли, впервые стала бабушкой в 44 года. Ну, это уже более-менее нормально, да, как бы возраст, но тем не менее, я уже намного старше.
2: Ну, в 44 можно стать и бабушкой, и мамой одновременно.
1: Да, в том-то и дело. 34-то тем более. Том Хэнкс, как ни странно, актер стал дедушкой несколько раз. У него есть внучки от старшего сына Колина и от младшего Чета. Пирс, кстати, он тоже стал что-то 40 с чем-то лет, прям вот молодым-молодым дедушкой. У него есть такая фотография в интернете, можно посмотреть. Он такой еще молодой-молодой сам и держит на руках маленького ребеночка. Пирс Броснан, исполнитель роли Джеймса Бонда, впервые стал дедушкой также в 44 года. Он очень тепло относится к внукам, в том числе и к Шарлотте, приемной дочери, и ее детям. И Джим Керри стал дедушкой в 48 лет. Вот. Ну и продолжив эту тему, хочется немножко поиграть с вами. Сейчас в нашем канале, в Телеграме и в Максе появится пост с тремя фотографиями знаменитых не бабушек, не дедушек, а знаменитых внуков знаменитых бабушек и дедушек. Ваша задача узнать, кто они и чьи же они внуки. Ответы мы принимаем в Телеграме и в Максе по номеру 924-789-2222.
0: Живое радио Чукотки. Радио Пурган.

0: Радио Пурга.
1: Ну что же, пока звучали песни, мы принимали ваши ответы на наш номер 924-789-2222. Мы пытались узнать, чьи это знаменитые внуки, каких бабушек и дедушек не менее знаменитых. Три фотографии было опубликовано. Сразу скажу, что всех троих нас никто не угадал, но вот есть очень близкий ответ, точнее, два правильных было названо. Это Влада она сделала. Она назвала внучку Чарли Чаплина и внука Альберта Эйнштейна.
2: А первый кто был?
1: Первый это у нас как раз вот внучка Чарли Чаплина. Второй Кларк Гейбла. Он, кстати, очень похож на
2: своего
1: дедушку.
2: Есть правильный ответ в Телеграме. Есть у нас правильный ответ.
1: Серьезно?
2: Серьезно.
1: Когда он появился? Где он? Я не вижу. Почему? Ну, я не вижу.
2: Не видишь?
1: Нет, не вижу.
2: Очень жаль. Сейчас я тебе его перешлю, чтобы ты его верифицировал.
1: О, где все? Где? Куда все пропало?
2: Макс тебе прислала. Посмотри, пожалуйста. Сюда, здесь, на этот компьютер.
1: Понял. Смотрю. Так, Кларк Гейбл, Уна Чаплин и Бернард Эйнштейн. Да, это абсолютно правильное. Только единственное написано, Кларк Гейбл в молодости. Нет, это его внук. Они просто выглядят как одно лицо. Слушайте, правильно. А кто это написал?
2: От Марины это сообщение к нам пришло.
1: Вау, вот это здорово. Это действительно так. Это, соответственно... Третья фотография была Бернард Эйнштейн, один из трех выживших биологических внуков Альберта Эйнштейна. Он был инженером на протяжении всей своей карьеры, получил множество патентов в области электроники. Кларк Гейбл, третий, внук Кларка Гейбла, знаменитого голливудского актера. Вот он также с ним был актером и телеведущим. И Уна Чаплин, названа в честь своей бабушки. А дедушка Уны – икона немого кино Чарли Чаплин. Вот. И у нас есть 100% победитель.
2: Марине аплодисменты, и сейчас отправится ей сообщение о том, как и где можно забрать приз. А Владу мы благодарим за активное участие в наших викторинах.
1: И напоминаем, что сегодня Всемирный день бабушек и дедушек. Вы знаете, кого поздравить с этим праздником.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Новинская. Здравствуйте. В Анадыре построят новый логистический комплекс. Как сообщили в корпорации развития Дальнего Востока, к 2029 году в окружной столице появится склад для сырья, товаров, материалов и продуктов питания. Компания «Мигуни», которая получила статус резидента арктической зоны, вложит в проект 52,5 миллиона рублей. Первый корпус площадью 200 квадратных метров разместят рядом с основными транспортными маршрутами и узлами. Позже комплекс планируют расширить до 1200 квадратных метров и оборудовать контейнерную площадку. В здании установят теплоизоляцию, климат-контроль, вентиляцию, автоматический учет и видеонаблюдение. Помещения разделят на зоны для разных грузов, от оборудования до продовольствия. Также арендаторам предложат погрузку, разгрузку, упаковку, инвентаризацию и доставку. Сейчас инвестор получает разрешение и проводит экологическую экспертизу, после чего начнет строительство. Проект должен упростить хранение и распределение грузов в округе. Эргерон удостоен почетной грамоты Госдумы. Как сообщил Владислав Кузнецов, федеральные награды отметили вклад Чукотского эскимосского ансамбля в сохранение и развитие культуры коренных народов региона. Коллектив работает уже 58 лет. За это время артисты выступали на ведущих площадках России и других стран. Они также регулярно приезжают в отдаленные села Чукотки, дают концерты для оленеводов и морских охотников. Последние годы ансамбль проводит благотворительные выступления в поддержку фронта и посещает военные госпитали. Почетную грамоту присудили по решению Государственной Думы. Инициативу предложил парламентский комитет по делам национальностей. Глава региона подчеркнул, что Эргерон считается одним из главных творческих символов региона и знакомит зрителей с традициями, музыкой и танцами его коренных жителей. А эта награда стала важным признанием уникальной культуры многонациональной Чукотки. Кредитные организации, имеющие право переводить деньги, обяжут раскрывать информацию об условиях оказания услуг. Такой закон подписал Владимир Путин. Речь идет об условиях переводов через сервис быстрых платежей системы Банка России, а также об условиях предоставления, использования и онлайн-приема средств. Исключение составляют электронные кошельки. Размещаться информация будет в местах оказания услуг и на официальных сайтах кредитных организаций. Закон вступит в силу с сентября следующего года. Шотландская авиакомпания Logan Air запустит электрические самолеты. Проект вводит из-за ограниченной логистики в ряде регионов. Подзарядка новинки занимает до 40 минут. Этого достаточно для перелетов внутри страны. В марте в Великобритании уже проходила программа демонстрации электросамолетов. Судно выполнило 23 рейса за 10 дней, преодолело более 1500 километров. Ожидается, что самолет поступит в эксплуатацию в 2029 году и будет перевозить пассажиров и грузы. И в завершении выпуска. В штат сотрудников аэропорта Благовещенска вошел вельшкорги по кличке Арчи. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Семимесячный пес уже приступил к патрулированию нового пассажирского терминала, хотя ему еще предстоит освоить множество навыков. Главная служебная миссия Арчи – это контроль багажа и ручной клади. Он помогает выявлять предметы и вещества, запрещенные к провозу. Арчи не единственный необычный работник в Благовещенском аэропорту. Здесь уже несет службу хищная птица Варвара. Она отпугивает пернатых, которые могут столкнуться с воздушными судами. Пока на этом все. До встречи в эфире.

0: Тема дня.
1: Все еще желаю доброго утра, 11.07 на часах. Желаем доброе утро. Дмитрий Кувшинчиков в студии.
2: И Анастасия Лаврентьева здесь же.
1: И мы говорим об отдыхе, о тех видах туризма и отдыха, которые приемлемы именно для вас. И вот хочу рассказать сейчас про джайло-туризм. Знаешь, что такое джайло-туризм?
2: Нет.
1: Это когда едешь жить в юрту или на горное пастбище. Ну, изначально именно, именно эти истории заложены. Название пришло из Кыргызстана, а идея простая. Отдохнуть от цивилизации, выключить телефон, погрузиться в быт местных жителей. Этот вид отдыха стал невероятно популярен у европейцев и американцев. Сегодня он доступен не только в Кыргызстане, но и в России, Африке и Южной Америке. Так что мы вчера, между прочим, занимались джайло-туризмом.
2: А ты вообще когда-нибудь ночевала в чем-нибудь таком, в веранге, в юрте, в чуме?
1: Так, ну, я ночевала на мысе Дионисия, собственно говоря, куда мы с тобой ездили.
2: В палатке, да. Ну, палатка это не то немножко.
1: Нет, конечно же, нет. Ни в юрте,
2: ни... А я, кстати,
1: ни...
2: вот вспоминал сейчас про недалеко... То есть на границе Московской и Калужской областей есть такое огромное место, называется Этномир. Парк, где собраны практически все страны и народы мира. Очень интересная вещь, особенно если с детьми едете, прям любого возраста всем заходит. И вот там можно остановиться на ночевку. Я вот ночевал в чуме. Mm-hmm. Это было прикольно. Но чум, он тоже все-таки стилизованный. То есть он выглядит как настоящий чум, но внутри стоит кровать.
1: Внутри кровати,
2: и там,
1: да,
2: извините,
1: да, да,
2: есть санузел нормальный с водой. Mm-hmm. Вот. Зато вот это окошечко наверху.
1: Вот это, это и нравится современным туристам. Хочется вкусить все прелести того места, куда ты приехал, но при этом и получить блага цивилизации.
2: Да, да, да, то есть да, это да, что-то такое, вот как глэмпинг, да, получается. Вот очень-очень классно. И реально я рекомендую всем, если получится туда заехать, там можно прям провести несколько дней. И с хасками там подружиться, там и
1: пообниматься.
2: Олени, да, с оленями встретиться. Ну, огромное количество там всяких и животных, и интересностей. Принять участие в разных мастер-классах. В общем, с детьми это прям супер такое место.
1: Ну, здорово, хорошо ты разрекламировал. Я напомню, эта тема родилась из нашего с Дмитрием вчерашнего дня, вчерашнего выходного дня, когда мы отправились за пределы Анадыря, погуляли по тундре, видели много чего и покатались тоже очень далеко и пытались посмотреть на лиман, но застали отлив. К сожалению, воду даже прям видно не было, да, поэтому отлива на Хилзной очень большой. Это не то чтобы нестандартный отдых, это стандартный отдых для всех жителей, для многих жителей Анадыря в выходные дни, если наступает хорошая погода. Просто мы не так часто это делаем, и поэтому находимся под впечатлением. Но были мы не одни.
2: Да, и с нами Полина Новинская, которая только что была в эфире. Вот Полин.
1: Ну, не только Полина с нами
2: ну,
1: была.
2: Еще и Катя тоже с нами была. Но расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях. Для тебя насколько это было типичным, привычным такой отдых, как вчера? Говори спокойно.
1: Микрофон надо включить для того, чтобы она говорила спокойно, а я этого не сделала.
3: Да, здравствуйте. Вчера вообще потрясающая поездка у нас состоялась. Мне кажется, впервые я была в тундре. Причем такой хорошей компании, веселой. Погода нам шептала, было очень тепло. Это лучшая компания для путешествия по тундре. Лучшая компания — это те, кто не боятся уходить далеко, уезжать далеко и путешествовать вот по берегу, гулять. Спортивная компания для меня лучшая.
2: Поняла, Настя? Ты спортивная компания.
1: Нет, ты спортивная компания, а я компания для чила и релакса. Причем мне нравится, когда мы разделились, ты пошел к мысу, когда и пытался там вниз спуститься, Полина за тобой рванула, а мы с Катей чили или там, где нас застала усталость. Мне вот нравится такое разделение, когда вот кто-то устал и есть возможность отдохнуть, этот человек отдыхает, а другие, которым нужна эта активность, у которых есть силы, они бегут и исполняют свои какие-то задачи поставили.
2: Нормы
3: ГТО. Мне кажется, у нас получилось совместить и то, и то. Вот, несмотря на то, что мы разделились с двумя компаниями, и всем и спорта хватило, и отдыха хватило.
2: А что тебе больше всего понравилось вот в этом походе? Ну, или запомнилось, вот как?
3: Наверное, первое, что приходит в голову, это, конечно, виды. Безумно красивые открывается пейзаж на лиман, на мыс. Там же несколько мысов, я правильно понимаю, что вот когда они выстраиваются в такую...
2: Такие фьордовые, типа, да,
3: да,
2: получается,
3: да,
2: красота.
3: Да, да, да. Я даже на заставку телефона полгода меняла, а тут поменяла впервые. Впервые за полгода, настолько меня это впечатлило. И, конечно, тундра, ее природа...
2: Запахи.
3: Запахи, вот багульник, я правильно помню. Ягоды, которые можно найти, прямо вот пособирать, съесть, потому что они не тронуты никем еще, кроме животных каких-то редких, там никого и нету. Поэтому...
2: А кого мы видели там? Ну, евражек мы видели. Я видел какую-то мышку, которая наружка прошмыгнула передо мной.
1: Полевка.
2: Да,
1: полевка.
2: Скорее всего, да.
3: И куропатка была еще.
2: Куропатка, да. И какие-то хищные птицы парили над нами.
1: А вот Илья написал, мне кажется, тысячи и миллионов жужжащих комаров, мошкары и прочей неприятной живности не дадут той тишины, которой бы хотелось. Это он в ответ на комментарий Ксении написал, но абсолютно справедливое замечание для Чукотки и для Анадыря.
2: Слушайте, вспомните, вчера-то.
1: Ну, вспомните, мы вчера спустились, когда к лиману на Хиузной, и нас... атаковали полчища комаров.
3: Но около
1: что,
3: воды,
1: я,
3: да.
1: Что я сказала? Пьем, танцуем, уходим, едим бутерброды и расходимся. Я быстро эвакуировалась в машину. Действительно, если есть комары, то вот для меня это, вот, это существенное такое обстоятельство, которое испортит отдых.
2: Из пяти часов, которые мы провели на свежем воздухе, это был небольшой вот момент, когда они были, а все остальное это был теплый ветер, который сгонял. Абсолютно не продувал нас, да, только вот просто... дарил нам такую прохладцу, которую без него было бы, наверное, очень жарко, и вот как раз жужжаще,
3: да. На самом деле, мне кажется, впервые после учебников географии я увидела тундру, потому что вот ты ее там прошел в каком-нибудь 7 классе, не понял ничего, думаешь, ну, кустарнички. А когда ты идешь мимо этих кустарничков или
1: по
3: прям
1: кочке.
3: По ним, по кочкам...
1: Как
3: да.
1: тебе кочкарник?
3: Меня ноги чувствуют до сих пор. Я думаю, что я очень подкачала за эту поездку.
2: Полина побывала в недрах тундры, чему я так понимаю, очень рада и будет долго рассказывать.
1: И записала даже видео на эту тему.
3: Да.
1: А что вы делаете? Вы записываете какие-то стендапы, которые потом
3: должны...
1: в какое-то видео?
3: Да, хотелось бы, чтобы оно было около документальным, но получается больше как travel-влог на самом деле. Мы делимся какими-то эмоциями, фактами, которые узнаем каждый день. Они уже в голове не составляются, да, в какую-то цепочку, а вот в видеоформате это все можно сохранить.
2: Ну что ж, мы тебе показали, что смогли, показали тундру. Мы очень надеемся, что ты нам когда-нибудь покажешь лесные озера в Ленинградской области.
1: Да, вчера, когда ехали в машине, Полина все время вот это звучало. Знаешь, у меня дача в Санкт-Петербурге, на моей даче под Санкт-Петербургом. Боже мой, думаем, какая у нас тут прекрасная девушка живет, которая может нас в гости позвать.
3: Обязательно прилетайте.
1: Потому что озера, потому что лесные озера вокруг Санкт-Петербурга — это одно из моих сильных впечатлений об этом городе. На самом деле.
2: Ничего
1: да.
2: себе.
1: Да, не о самом городе получается, а эти озера. Но там очень классно, очень здорово, действительно.
2: Да, это тоже небольшой такой совет, куда можно отправиться, почилить, порасслабонить, если у вас будет отпуск в ближайшее время. Да?
1: Ну, а мы отправляемся на работу в музыкальное путешествие.
0: Радио номер один на Чукотке.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Тема дня.
1: Ну что ж, у нас сегодня мультитема дня. Мы поговорили об отдыхе, мы с вами вспомнили день, Международный день гамбургера, День Сони в Финляндии, Всемирный день бабушек и дедушек, и сегодня День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова, который в 1841 году в этот день погиб на дуэли. Вот, Настя, можно я тебе прочту несколько строк?
2: Не хочется, знаешь, ошибаться в прямом эфире. Слабостью пахну.
1: Ну, ладно. Ну, на самом деле, знаешь, почему меня на что навеяло? Потому что вот многие из нас довольно неплохо ориентируются в стихах двух наших великих поэтов, Пушкина и Лермонтова.
2: С молоком учителя литературы, я бы сказала, впитали это.
1: Да, но вот чтобы сходу отличить одно от другого, бывает иногда сложно. Вот, поэтому вот сейчас тебе прочту несколько строк, а ты попробуй прикинуть, кому они принадлежат, Пушкину или Лермонтову. Ну вот такое стихотворение. «Печален я, со мною друга нет, с кем долгую запил бы я разлуку, кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать веселых много лет».
2: Ну вот про запил, мне кажется, это наше все. Александр Сергеевич.
1: Да, действительно, его перу принадлежит это стихотворение. А вот такое. «В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем?» На обоих похоже.
2: По высокому штилю я бы предположила, что это Лермонтов. А может быть и вообще не Лермонтов и не Пушкин.
1: Либо один, либо другой.
2: Ну тогда я ближе склоняюсь к тому, что это Лермонтов.
1: Да, абсолютно ты права. Это же «Выхожу один я на дорогу». Вот,
2: И все. Я, наверное, знаю что-то из Евгения Онегина, а так стихи наизусть нет. Я пытаюсь найти себе аплодисменты, но опять я потерялась и не нахожу. Вот, спасибо большое.
1: А вот я сейчас тебе попробую прочесть одно стихотворение, но только не словами, а цифрами. А ты попробуй догадаться. А, и сразу могу тебе сказать, что это принадлежит перу Пушкина, не Лермонтова.
2: А, и сказать, какое стихотворение?
1: Да, сказать, какое стихотворение.
2: Сложно, ну давай.
1: Ну, слушайте. 17, 30, 29, 128, 35, 133, 149, 516, 2, 105, 5026, 108, 15, 30, 47, 127, 5, 208, 2 027 000.
2: А можно поддержку зала? Вдруг из наших слушателей кто-то определил, что это за стихотворение? Пишите, дадим приз.
1: Слушай, ну я старался максимально.
2: А я проиграла. Давай, хорошо. Давай так. Еще раз повторишь для наших слушателей?
1: Да, это стихотворение принадлежит перу Александра Сергеевича Пушкина.
2: Внезапная викторина. Друзья мои, послушайте, какое стихотворение сейчас Дима прочитает. И вручайте меня, подсказывайте в наш Телеграм или в Макс по номеру 924-789-22-22. Дима, еще раз.
1: То есть вы понимаете, что в том, как я читаю, надо прямо услышать слова, а не эти цифры, да? Итак, еще разочек. 17, 30, 29, 128, 35, 133, 149, 516, 2, 105, 5026, 108, 15, 30, 47, 127, 5, 208, 2 027 000.
2: Ждем ваших сообщений, а пока давай поговорим, наверное, про поэзию. Про часто ли ты вот сам читаешь Пушкина, Лермонтова?
1: Нет, совсем не часто. Но ты знаешь, я вот буквально на днях слушал аудиокнигу, даже спектакль в стихах. Это Гёте, Фауст Гёте.
2: Вот. Ого.
1: И мне оно прям зашло. И теперь я думаю, что можно что-нибудь еще послушать в стихах.
2: Слушай, ну хорошо, вообще я как учитель русского языка и литературы сейчас скажу крамолу. Я не люблю читать.
1: вообще я читать не или люб... стихи
2: я
1: читать?
2: Я не люблю читать.
1: Встань в угол, пожалуйста.
2: Встань в угол, да, пожалуйста. Я, когда, знаешь, человек с чем-то с таким выступает, он ожидает понимания молчаливого, а не осуждения прям сразу. Но это действительно так. Я читаю, во-первых, я читаю очень долго. Я начинаю представлять эти все картины, которые, сцены, которые нам автор описывает. И одна книга у меня очень-очень-очень долго читается. Поэтому в какой-то момент я просто практически бросила это сделать. А вот стихи, стихи — это же, ну, музыка души.
1: Да.
2: Если это не что-то навязанное, да, чтение на лето.
1: Программа школьная, да, ну, обязан прочитать.
2: Ну, обязан прочитать. Действительно, ребенок знакомится с этим. Это вход, скажем так, в поэзию. То, что нам предлагает школьная программа. Хотя я далеко не всегда согласна с тем, что именно она предлагает. Но есть умные люди, которые это делают. Оставим это им на откуп. А вот мое отношение к поэзии — это же душа. Вот поэзия — это абсолютно точно душа и абсолютно точно под настроение. Одно время у меня было, ну, прям максимально поэтическое. Максимально поэтическое. Все, что... И, понимаешь, и мне попадались везде эти стихи. Стихи современных авторов. Какая-то классная.

0: зале, и сразу можно было взять какую-то книжку. И мне попалась под руки книга Ершова «Конек-горбунек». Я ее взял, сел дома читать. Она такая, ну, не тоненькая. И я ее за один день прочел. И говорю, ну, я пошел в библиотеку. Мама говорит, в смысле, зачем? Ну, я уже прочитал. Она говорит, нет, слушай, сходи хотя бы завтра, а то скажут, что ты не читал. Пришел, типа, и меняешь тут же книжку. Слишком быстро прочитал.
1: Так у нас бывает. Есть ответы?
0: Да, у нас есть правильный ответ, нам написала Наталья. Это же Руслан и Людмила, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Ну да, это оно.
1: У нас
0: было.
1: Есть еще два предположения от Николая Ивановича. Николай Иванович предположил, что это «Я вас любил», а вот Михаил два написал, я помню, «Чудное мгновение» Пушкина и «Лермонтов парус».
0: Ну, нет.
1: Ну, нет, нет. Ни одно, ни другое, да? Так что, Наталья, вам приз за мое незнание.
0: Да, мы вас поздравляем. Вы действительно очень хорошо прочли вот эту музыку стихотворения.
1: Отправлено Наталье сообщение о том, как получить этот приз, а мы уходим на музыкальную паузу.
0: Да, и будем слушать стихи в музыке.
2: И киты вернулись. Радио Курган. Радио Курган.

0: Сказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.
2: Ну, обратимся опять к звездам. Что же они нам советуют? Овны, сегодня вы добьетесь большего успеха, если будете действовать потихоньку, никому не рассказывая о своих намерениях. Заявив о них открыто, вы рискуете наткнуться на беспричинное противодействие. Просто из чувства противоречия.
3: Тельцы, постарайтесь не переоценить собственные силы. Все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо. Задействуйте коллективный разум для выбора основного направления деятельности.
2: Близнецы, сегодня вас будет снедать дух соревнования, поэтому этот день, скорее всего, запомнится как мешанина из разнообразных игр, пари и прочих увеселений. Собственно, чем мы с тобой занимаемся все утро?
3: Да, раки, как говорила Алиса, дитя мое, не говори, не произноси слова за то, что они длинные. И красивый, говори только то, что понимаешь. А ракам звезды говорят так: говорите людям только то, что они желают слышать, или не говорите вовсе ничего. Сегодняшний день не слишком подходит для откровений в любой форме.
2: Лев, сегодня ваша жизнь может стать достоянием общественности. К этому стоит быть готовым, дабы избежать ненужных обид. Возможно, вам даже удастся выиграть от такого положения вещей.
3: Все уже узнали, как мы провели выходные. Девы, окружите себя людьми, которые смогут быть вам полезны. Сегодняшний день не подходит для благотворительности.
2: Весы. Сегодняшний день принесет понимание своих ошибок, однако умолчит о методах их исправления. Думать придется самому.
3: Скорпионы. Способность к сочувствию позволяет вам лучше понимать других. Вы способны разобраться в их переживаниях и желаниях, квалифицированно утереть сопли.
2: Стрелец, будьте осмотрительны в общении с окружающими. От того, как оно будет осуществляться сегодня, зависит слишком многое, чтобы позволить себе невзначай обидеть человека, к примеру, продемонстрировав свое превосходство.
3: Козероги, невзрачный день, совершенно не подходящий для хоть сколько-либо значимых великих свершений. В крайнем случае можно рискнуть устроить генеральную стирку.
2: Водолей, насладитесь моментом и не думайте о будущем. Сегодня вы никак не сможете на него повлиять, так что можете с полным правом на время отойти от дел.
3: Рыбы, сегодня рядом с вами будут происходить значительные перемены, однако лично вас они могут и не коснуться, если вы сами не проявите такого желания.

0: Марика Кремонт на радио Пургас, композиции Hands Up. Поднимите ваши ручки и помашите нам, потому что мы говорим вам адьос.
1: До свидания и до новых встреч в эфире ровно через день.
0: Этим утром с вами была Анастасия Лаврентьева и Дмитрий Кувшинчиков.
1: Всего вам хорошего, хорошего настроения и не забывайте отдыхать. Как это делали мы вчера.
0: В понедельник среди разгара рабочего дня мы такие вот пожелания вам даем. Бандерас, продолжение часа.

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не водятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Новинская. Здравствуйте. Для коренных жителей Чукотки расширили участки лова. На встрече в Анадыре обсудили правила путины этого года и новые возможности для рыбаков. Как сообщили в департаменте сельского хозяйства, перечень мест, где можно устанавливать орудия традиционного промысла, включили еще 4 акватории. Они расположены в заливах Кончелан, Анимен и Малый Анимен, а также в Кончеланском лимане, у мысов Тонкий, Толстый и Средний. Власти рассчитывают, что это упростит доступ к рыбе в отдаленных районах. Для традиционного рыболовства сохранили 3 дня в неделю, для любительского добавили еще один. На основных путях миграции лосося коренные малочисленные народы могут вести традиционный промысел без предварительной заявки. Отдельным категориям граждан компенсируют стоимость лицензии на вылов. Во время путины контроль усилят с помощью постов и мобильных групп. Завтра в Анадыре возможны перебои с интернетом. Как сообщили в департаменте цифрового развития, Ростелеком проведет испытание.